0: для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
1: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
0: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
0: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
6: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
7: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
6: Она там была

0: Внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
1: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
0: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
3: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
0: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
3: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
0: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
4: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
0: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
3: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
0: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
5: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
6: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
5: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу

0: Тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Белоруссии раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
1: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
0: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
2: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
0: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
3: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
6: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
6: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
7: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
9: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
8: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
9: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
8: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
10: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
8: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные – за 450-650 долларов, а трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
11: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
8: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
12: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2,500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
0: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
13: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
0: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
12: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
14: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
5: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
15: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
5: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
16: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
5: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
17: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
18: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия – регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
19: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
15: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
5: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
15: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
5: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
21: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
5: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
21: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
5: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
1: как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы, уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
5: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
1: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
20: Все зарегулировано, товарищ президент.
1: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
5: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
1: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
5: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макс Лайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
22: За брендом «Макс Лайн» стоит финансово-инвестиционная компания «Инхо». Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка «Инхо» достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343% – до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
5: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
24: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
23: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
24: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
23: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
24: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
23: Да, почти половина.
24: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
2: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
24: Ага, поняла.
2: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
24: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
2: Что ты имеешь в виду?
24: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
2: Так.
24: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
2: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
24: Да, звучит так, будто это прям кэш.
2: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
24: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
2: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
24: А что еще?
2: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
24: Та самая картошка с огорода? Или, знаешь, закатки на зиму?
2: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
24: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
2: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
24: Это точно.
2: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
24: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
2: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
24: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
2: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
24: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
2: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
24: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
2: Какой?
24: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
2: Да, есть такие цифры.
24: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
2: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
24: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
2: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
24: Эффект низкой базы.
2: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
24: Но это же только на поверхности все гладко.
2: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
24: А что там?
2: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
24: Ого, четверть – это очень много.
2: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
3: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
2: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
3: Интересная аналогия.
2: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично, и он искренне говорит, что все хорошо.
3: Ага, едешь себе с комфортом.
2: Но первая же кочка, внезапная болезнь или потеря премии, и нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
3: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
2: Да, это любимый инструмент спасения.
3: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
2: Так.
3: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
2: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
3: Вот.
2: Но в реальности... бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
3: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
6: Нет. Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
3: Ну да, просто частями отдаешь.
6: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
3: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
6: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
3: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
6: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
3: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
6: Хороший вопрос.
3: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
6: Так.
3: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
6: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
3: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
6: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
3: Почему?
6: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
3: Давай.
6: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
3: Ага.
6: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
3: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
6: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
3: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
6: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
3: Из-за исторической памяти?
6: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
3: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
6: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
3: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
6: Корзины полные, да.
3: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
6: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
3: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
2: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
3: То есть предприятиям.
2: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
3: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
2: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
3: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
2: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
3: Да уж, перспектива так себе.
2: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
3: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
2: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
3: Рассрочка заменяет накопление, кредит, страховой запас, а родственники – социальную защиту.
2: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
3: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
2: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
3: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
2: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
7: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
8: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
9: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
15: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Яг-1 на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
10: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
8: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: Если информация об атаке на пункт пропуска Яг-1 подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
11: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
11: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
12: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника, а в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
13: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
14: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2/2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
16: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
17: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
18: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
26: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать

0: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
1: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
0: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу 2 белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
0: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
2: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
0: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
3: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
0: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
1: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
0: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
1: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
0: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы с сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно.

0: Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
1: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
0: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
1: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
3: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
3: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
4: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
5: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
7: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
6: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
0: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
6: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
6: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского «Акалия». Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении «Белавия». Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
9: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
6: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
10: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
11: Ну, не меньше 4.
12: Мне 3 хватает.
13: А если дети появятся, сколько?
12: Я думаю, побольше надо.
10: Ну, хотя бы от 4000.
14: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
15: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
16: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить. Вот мне, вот чтобы мне жить комфортно. Чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
6: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
17: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
6: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
6: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
18: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
6: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
19: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
6: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
20: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
6: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
22: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
21: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
22: Ага, интересное сравнение.
21: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
22: Точно.
21: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
22: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
21: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
22: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
21: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
22: Или руководителя управления, да.
21: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
22: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
21: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
22: Переработками, очевидно.
21: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
22: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
21: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
22: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
21: Угу.
22: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
21: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
22: Людям было просто страшно заводить детей.
21: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
22: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
21: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
22: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
21: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
22: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
21: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
22: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
21: В силу возраста или просто выгорания.
22: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
21: И это еще самый оптимистичный сценарий.
22: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
21: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
22: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
21: Люди массово бегут.
22: Бегут?
21: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
22: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
21: Ну, когда-то да.
22: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
21: Заработать можно, если звезды сойдутся.
22: В смысле?
21: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
22: Ну, это идеальный сценарий.
21: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
22: Ага.
21: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
22: Ну, это сезонность, да.
21: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
22: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
21: Точно. Огромные логистические хабы.
22: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
21: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
22: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
21: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
22: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
21: Какой?
22: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
21: А, классическая советская пирамида унижения.
22: Директор треста кроет матом начальника участка.
21: Тот срывается на прораба.
22: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
21: Типа так закаляется характер.
22: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
21: А кто приходит закрывать эти дыры?
22: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
21: Методом проб и ошибок.
22: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
21: Примерзающие углы.
22: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
21: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
22: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
21: Давай цифры.
22: Соискатель или при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
21: Угу.
22: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
21: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
22: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
21: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
22: Некомпетентное руководство.
21: Именно.
22: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
21: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
22: Давай разберем.
21: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
22: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
21: сложнейшими процедурами согласования премий.
22: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
21: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
22: Да-да.
21: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
22: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
21: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
22: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
21: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
22: Соседние рынки.
21: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
22: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
21: Самых смелых и инициативных.
22: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
21: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
22: Да уж.
21: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
22: Ну, как обычно.
21: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
22: Ага.
21: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
22: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
21: Безусловно.
22: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
21: На бумаге это выглядит безупречно.
22: Так.
21: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
22: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
21: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
22: Ну, логично.
21: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
22: Да, без сил даже поговорить с семьей.
21: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
22: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
21: Именно.
22: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
21: К раскручиванию инфляционной спирали.
22: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
21: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
22: Как это выглядит на практике?
21: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
22: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
21: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
22: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
21: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
22: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
21: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
22: Именно так.
21: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
1: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
6: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
4: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
5: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
6: Видео с опросом Госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
0: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
7: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
8: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
23: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
6: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
24: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
6: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
25: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
26: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
25: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
27: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
25: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
27: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
25: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
25: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
6: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
25: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
26: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
25: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
26: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
25: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
19: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomlion» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
25: В самой «Zoomlion» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
25: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
10: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
25: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
10: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
25: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
11: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
25: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
25: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
10: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
25: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
26: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
25: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
25: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
13: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
14: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
15: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
16: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
25: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
6: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
17: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
6: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
6: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
0: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
1: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
4: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
5: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
6: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает:

0: говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радиосигнал.
2: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
6: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
2: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из России.

0: Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
1: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
0: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
2: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
0: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
2: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
0: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
5: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
4: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
8: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
4: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
9: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
0: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
9: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
10: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
11: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
4: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
12: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
4: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
13: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
4: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
15: Абсолютно, да.
14: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
15: Причем это же Русланы.
14: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
15: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
14: Ну да, это важнейший хаб.
15: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
14: Это была бы катастрофа.
15: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
14: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
15: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
14: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
15: Так, давай посмотрим.
14: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
15: Ну, классическая работа.
14: Классика, да, а с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
15: Ого!
14: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
15: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
14: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
15: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
14: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
15: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
14: Какой?
15: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
14: А разве это не так работает?
15: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
14: А ладно. А что не так с его биографией?
15: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
16: Ничего себе.
15: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
16: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
15: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
14: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
15: Почему?
14: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
15: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
14: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
15: Угу.
14: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
15: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
14: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
15: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
14: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
15: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
14: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
15: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
14: И тут вступает в силу математика.
15: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
14: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
15: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
14: То есть?
15: Если кадровый разведчик, пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
16: А, типа мы его знать не знаем?
15: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
16: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
15: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
16: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
15: Это правда, скачок огромный.
16: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
15: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
16: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
15: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
16: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
15: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
16: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
15: Да, включается жесткий прессинг.
16: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
15: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
16: Которые даже не знакомы друг с другом.
15: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
16: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
15: Так, интересно. Разверни.
16: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
15: Угу.
16: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
15: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
16: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
15: Да, стандартная методичка.
16: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
15: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
16: Который сидит где-нибудь в Москве.
15: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
16: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
15: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
16: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
15: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
16: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
15: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
16: То есть поймать исполнителя легко?
15: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
16: Потому что цепочка обрывается.
15: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
16: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
15: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
16: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
15: Угу.
16: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
15: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
16: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
15: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
16: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
15: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
16: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
15: Угу.
16: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
15: Да уж.
16: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
15: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
16: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
15: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
16: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
15: Да, страдают совершенно непричастные.
16: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
15: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
16: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
15: О, это хорошая мысль.
16: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки?
15: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов?
16: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
15: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
16: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь, для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
17: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
0: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
18: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
0: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
19: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
0: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
20: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
21: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
20: Дорогу нашим айтишникам плюс.
0: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
22: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
20: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
23: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
22: Если Рутуб когда-то сделают, да тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
0: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
2: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
1: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
2: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все? Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
1: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
2: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим.

0: стоматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Хамгидаш говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
13: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
10: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
9: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Threads оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
9: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем.

0: превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
1: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
0: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
1: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
0: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
2: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
0: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
1: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
0: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
5: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
4: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Белоруссии раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министр Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
6: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
4: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
7: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
4: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
8: Если

0: говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
4: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
3: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
4: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
3: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
5: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
3: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
7: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
6: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
7: отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
6: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
8: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
6: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные за 450-650 долларов. А трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
9: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
6: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
10: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
1: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
11: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
1: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
10: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
1: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
12: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
3: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
13: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
3: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
14: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Чехии, Лани, Бобров и Выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
15: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
1: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
16: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия – регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
1: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
17: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
1: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
13: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
3: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
13: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
3: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
19: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
3: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
19: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
3: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
20: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
3: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
20: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
21: Все зарегулировано, товарищ президент.
20: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
3: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
20: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
3: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
22: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания «Инхо».
0: Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Инхо достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
3: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
22: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
4: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
22: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
4: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
22: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
4: Да, почти половина.
22: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
4: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
22: Ага, поняла.
4: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
22: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
4: Что ты имеешь в виду?
22: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
4: Так.
22: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
4: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
22: Да, звучит так, будто это прям кэш.
4: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
22: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
4: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
22: А что еще?
4: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
22: Та самая картошка с огорода? Или, знаешь, закатки на зиму?
4: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что типа семья не потратила на это деньги в магазине.
22: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
4: Теоретически да, но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
22: Это точно.
4: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
22: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
4: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
22: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
4: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
22: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
4: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
22: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
4: Какой?
22: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
4: Да, есть такие цифры.
22: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
4: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
22: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
4: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
22: Эффект низкой базы.
4: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
22: Но это же только на поверхности все гладко.
4: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
22: А что там?
4: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
22: Ого, четверть – это очень много.
4: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
22: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
4: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
22: Интересная аналогия.
4: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
22: Ага, едешь себе с комфортом.
4: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
22: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
4: Да, это любимый инструмент спасения.
22: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
4: Так.
22: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
4: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
22: Вот.
4: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
22: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
5: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
22: Ну да, просто частями отдаешь.
5: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
22: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
5: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан. и распределен. Человек теряет контроль.
22: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
5: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
22: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
5: Хороший вопрос.
22: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
5: Так.
22: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
5: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
22: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
5: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
22: Почему?
5: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
22: Давай.
5: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
22: Ага.
5: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
22: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
5: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
22: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
5: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
22: Из-за исторической памяти?
5: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
22: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
5: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
22: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
5: Корзины полные, да.
22: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
5: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
22: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
5: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
22: То есть предприятиям.
5: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
22: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
5: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
22: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
5: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
22: Да уж, перспектива так себе.
5: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
22: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
5: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
22: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
5: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
22: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
5: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
22: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
5: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
7: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
1: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
20: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
8: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
1: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
13: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
3: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
13: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
3: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
6: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
3: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
9: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
3: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
1: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
11: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
1: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
11: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
1: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
23: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
1: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
24: Знаете, есть такой мем «самозагорающийся автобус МАЗ».
10: наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
1: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
12: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
1: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
14: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
1: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
15: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
1: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
24: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
29: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
13: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – «Лакокраске» и «Белесбумпроме», объясняет экономист Игорь Боровик.
0: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства

0: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
1: Максимум, станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятий останется Россия.
0: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
2: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
0: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
4: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
0: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
4: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
0: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
5: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
0: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».

0: Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
2: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
2: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
3: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
4: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
5: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
6: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
5: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
7: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
5: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
5: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
9: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
5: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
10: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
11: Ну, не меньше 4.
12: Мне 3 хватает.
13: А если дети появятся, сколько?
12: Я думаю, побольше надо.
10: Ну, хотя бы от 4000.
14: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
10: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
15: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
5: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
16: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
5: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный Сигнал.
5: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
17: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
5: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
18: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
5: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
19: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
5: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
21: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
20: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
21: Ага, интересное сравнение.
20: Ну, смотри, к Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
21: Точно.
20: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
21: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
20: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
21: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
20: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
21: Или руководителя управления, да.
20: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
21: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
20: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
21: Переработками, очевидно.
20: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
21: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
20: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
21: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
20: Угу.
21: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
20: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
21: Людям было просто страшно заводить детей.
20: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
21: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
20: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
21: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
20: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
21: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
20: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
21: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
20: В силу возраста или просто выгорания.
21: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
20: И это еще самый оптимистичный сценарий.
21: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
20: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
21: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
20: Люди массово бегут.
21: Бегут?
20: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
21: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
20: Ну, когда-то да.
21: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
20: Заработать можно, если звезды сойдутся.
21: В смысле?
20: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
21: Ну, это идеальный сценарий.
20: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
21: Ага.
20: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
21: Ну, это сезонность, да.
20: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
2: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
20: Точно. Огромные логистические хабы.
2: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
20: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
2: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
20: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
2: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
20: Какой?
2: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
20: Классическая советская пирамида унижения.
2: Директор треста кроет матом начальника участка.
20: Тот срывается на прораба.
2: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
20: Типа так закаляется характер.
2: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
20: А кто приходит закрывать эти дыры?
2: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
20: Методом проб и ошибок.
2: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
20: Примерзающие углы.
2: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
20: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
2: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
20: Давай цифры.
2: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
20: Угу.
2: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
20: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
2: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
20: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
2: Некомпетентное руководство.
20: Именно.
2: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
20: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
2: Давай разберем.
20: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
2: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
20: сложнейшими процедурами согласования премий.
2: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
20: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
2: Да-да.
20: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
2: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
20: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
2: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
20: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
2: Соседние рынки.
20: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
2: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
20: Самых смелых и инициативных.
2: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
20: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
21: Да уж.
20: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
3: Ну, как обычно.
20: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
21: Ага.
20: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
21: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
20: Безусловно.
21: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
20: На бумаге это выглядит безупречно.
21: Так.
20: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
21: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
20: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
21: Ну, логично.
20: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
21: Да, без сил даже поговорить с семьей.
20: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
21: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
20: Именно.
21: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
20: К раскручиванию инфляционной спирали.
21: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
20: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
21: Как это выглядит на практике?
20: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
21: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
20: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
21: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
20: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
21: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
20: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
21: Именно так.
20: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
3: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
5: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
4: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
22: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
5: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
23: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
24: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
25: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
26: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
5: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
27: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть
1: плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: а приходите к нам на МАКС. То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
5: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
7: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
6: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
8: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
6: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
8: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
6: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии, но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
6: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов на радиосигнал.
5: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине обезьянине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена — всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
7: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
6: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
7: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
6: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
7: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
6: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
7: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
6: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
11: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
6: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
12: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки,
10: Так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
12: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко. Ну, это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе. Сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс. Уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
13: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
14: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
6: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
5: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
15: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
5: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
5: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
17: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
18: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
28: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
29: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
30: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
2: концы с концами еле сходятся.
3: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
4: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
19: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
5: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Зря чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
20: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
6: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
20: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
6: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
21: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
22: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
1: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
6: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают по

0: уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях: ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
2: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, Мельмин забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
1: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
2: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
1: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
5: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
6: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
7: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольствие.

0: Товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
2: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
5: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
4: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
5: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
4: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
4: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии-Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
7: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
1: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
8: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
1: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
9: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы. Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
1: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с белорусскими связями и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
11: Абсолютно, да.
10: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
11: Причем это же русланы.
10: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
11: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
10: Ну да, это важнейший хаб.
11: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
10: Это была бы катастрофа.
11: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
10: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
11: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
10: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
11: Так, давай посмотрим.
10: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
11: Ну, классическая работа.
10: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
11: Ого.
10: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
11: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
10: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
11: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
10: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
11: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
10: Какой?
11: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
10: А разве это не так работает?
11: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
10: А ладно. А что не так с его биографией?
11: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
10: Ничего себе.
11: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
10: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
11: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
10: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
11: Почему?
10: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
11: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
10: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
11: Угу.
10: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
11: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
10: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
11: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
10: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
11: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша, это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
10: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
11: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
10: И тут вступает в силу математика.
11: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
10: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
11: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
10: То есть?
11: Если кадровый разведчик, пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
10: А, типа мы его знать не знаем?
11: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
10: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
11: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
10: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
11: Это правда, скачок огромный.
10: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
11: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
10: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
11: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
10: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
11: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
10: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
11: Да, включается жесткий прессинг.
10: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
11: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
10: Которые даже не знакомы друг с другом?
11: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
10: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
11: Так, интересно, разверни.
10: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
11: Угу.
10: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет, и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
11: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
10: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
11: Да, стандартный методичка.
10: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
11: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
10: Который сидит где-нибудь в Москве.
11: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
10: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
11: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
10: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры. камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
11: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
10: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
11: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
10: То есть поймать исполнителя легко?
11: Да, полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
10: Потому что цепочка обрывается.
11: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
10: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
11: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
10: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
11: Угу.
10: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
11: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
10: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
11: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
10: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
11: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
10: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
11: Угу.
10: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
11: Да уж.
10: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
11: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
10: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
11: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
10: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
11: Да, страдают совершенно непричастные.
10: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
11: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
10: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
12: О, это хорошая мысль.
10: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки?
12: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов?
10: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
12: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
10: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
13: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
4: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
14: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
4: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
15: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
16: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
17: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
16: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
18: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
16: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
19: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
18: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
20: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
21: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
20: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
21: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится.
22: Уже 10-й?
21: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
20: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
21: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим «СОС!» Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
20: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
23: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
24: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
20: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
13: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
4: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
13: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
4: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
0: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
4: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
2: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
4: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
5: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
1: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
6: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
1: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
7: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
1: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
4: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
8: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
4: Такую жалобу на своей странице в Тредс оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
22: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
4: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
8: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседей ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
4: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
9: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
4: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
10: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
4: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
10: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
4: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
22: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
4: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
10: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
4: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
5: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
1: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
11: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
1: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
12: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
1: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадавшие

0: будет еще плачевнее ситуация.
1: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
4: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
3: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
4: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
3: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
5: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
3: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
6: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
7: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
6: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
7: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
6: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.

0: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные за 450-650 долларов. А трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
2: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
5: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
4: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
4: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
5: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
4: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
7: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
8: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
7: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горисполком.
9: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
7: Правда, в горисполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
10: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
7: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
4: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
12: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
4: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
13: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
4: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
15: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
7: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
15: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
7: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
14: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
7: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
14: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
7: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
7: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным и горным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
16: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
7: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы и горных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
16: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
17: Все зарегулировано, товарищ президент.
16: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
7: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
16: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
7: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
18: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343% – до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
7: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
20: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
19: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
20: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
19: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
20: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
19: Да, почти половина.
20: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
19: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
20: Ага, поняла.
19: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
20: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
19: Что ты имеешь в виду?
20: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
19: Так.
20: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
19: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
20: Да, звучит так, будто это прям кэш.
19: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
20: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
19: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
20: А что еще?
19: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
20: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
19: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
20: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
19: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
20: Это точно.
19: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
20: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
19: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
20: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
19: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
20: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
19: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
20: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
19: Какой?
20: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
19: Да, есть такие цифры.
20: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
19: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
20: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
19: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
20: Эффект низкой базы.
19: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
20: Но это же только на поверхности все гладко.
19: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
20: А что там?
19: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
20: Ого, четверть – это очень много.
19: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
20: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
19: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
20: Интересная аналогия.
19: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
20: Ага, едешь себе с комфортом.
19: Но первая же кочка. Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
20: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
19: Да, это любимый инструмент спасения.
20: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
19: Так.
20: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
19: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
20: Вот.
19: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
20: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
0: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
20: Ну да, просто частями отдаешь.
0: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
20: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
0: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
20: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
0: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
20: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
0: Хороший вопрос.
20: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
0: Так.
20: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
19: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
20: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
19: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
20: Почему?
19: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
20: Давай.
19: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
20: Ага.
19: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
20: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
19: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
20: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
19: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
20: Из-за исторической памяти?
19: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
20: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
19: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
20: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
2: Корзины полные, да.
20: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
19: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
20: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
19: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
20: То есть предприятиям.
19: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
20: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
19: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
20: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
19: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
20: Да уж, перспектива так себе.
19: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
20: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
19: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
20: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
19: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
20: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
19: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
20: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
19: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
21: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
4: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
16: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
4: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалевский.
1: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
4: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
7: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
15: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
2: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
5: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
7: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
3: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
2: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
3: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
2: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
4: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
2: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
2: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
6: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
7: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
2: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
8: Расчетный лист... Механизатор, Слуцкого завода, 483 рубля, 17 копеек.
2: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
9: Тысячи рублей нету.
10: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
11: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
12: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
13: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
14: Мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
15: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. То есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
2: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
17: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
16: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – «Лакокраске» и «Белесбумпроме», объясняет экономист Игорь Боровик.
18: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
16: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
18: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятий останется Россия.
16: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
19: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
16: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
16: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
17: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
16: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
17: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
16: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
16: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
20: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция...

0: появится у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
2: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
0: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
2: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
0: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
3: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
0: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
4: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
0: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
6: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
5: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
7: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
5: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко

0: как поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
0: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
3: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
0: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
4: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
5: Ну, не меньше 4.
6: Мне 3 хватает.
7: А если дети появятся, сколько?
6: Я думаю, побольше надо.
4: Ну, хотя бы от 4000.
8: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
4: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
9: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
10: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
11: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
12: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
13: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
15: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
14: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
15: Ага, интересное сравнение.
14: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
15: Точно.
14: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
15: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
14: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
15: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
14: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
15: Или руководителя управления, да.
14: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
15: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
14: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
15: Переработками, очевидно.
14: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
15: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
14: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
15: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
14: Угу.
15: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
14: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
15: Людям было просто страшно заводить детей.
14: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
15: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
14: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
15: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
14: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
15: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
14: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
15: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
14: В силу возраста или просто выгорания.
15: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
14: И это еще самый оптимистичный сценарий.
15: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
14: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
15: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
14: Люди массово бегут.
15: Бегут?
14: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
15: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
14: Ну, когда-то да.
15: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
14: Заработать можно, если звезды сойдутся.
15: В смысле?
14: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
15: Ну, это идеальный сценарий.
14: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15-го этажа.
15: Ага.
14: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
15: Ну, это сезонность, да.
14: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
15: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
14: Точно. Огромные логистические хабы.
15: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
14: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
15: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
14: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
15: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
14: Какой?
15: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
14: Классическая советская пирамида унижения.
15: Директор треста кроет матом начальника участка.
14: Тот срывается на прораба.
15: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
14: Типа так закаляется характер.
15: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
14: А кто приходит закрывать эти дыры?
15: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
14: Методом проб и ошибок.
15: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
14: Примерзающие углы.
15: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
14: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
15: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
14: Давай цифры.
15: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
14: Угу.
15: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
14: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
15: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
14: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
15: Некомпетентное руководство.
14: Именно.
15: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
14: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
15: Давай разберем.
14: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
15: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
14: сложнейшими процедурами согласования премий.
15: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
14: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
15: Да-да.
14: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
15: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
14: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
15: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
14: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
15: Соседние рынки.
14: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
15: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
14: Самых смелых и инициативных.
15: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
14: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
15: Да уж.
14: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
15: Ну, как обычно.
14: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
15: Ага.
14: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
15: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
14: Безусловно.
15: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
14: На бумаге это выглядит безупречно.
15: Так.
14: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
15: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
14: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
15: Ну, логично.
14: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
15: Да, без сил даже поговорить с семьей.
14: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
15: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
14: Именно.
15: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
14: К раскручиванию инфляционной спирали.
15: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
14: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
15: Как это выглядит на практике?
14: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
15: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
14: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
15: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
14: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
15: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
14: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
15: Именно так.
14: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
16: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
17: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
18: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
19: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
20: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
21: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
22: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
1: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
5: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
3: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
23: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
23: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
24: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии, но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
5: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
3: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
5: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
3: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
12: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
3: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
5: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
3: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
5: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США. Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
3: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
4: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по решению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
3: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
5: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
7: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
8: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
9: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
10: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
11: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
13: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
0: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
15: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
0: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
25: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
26: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
27: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
28: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
29: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
30: Концы с концами еле сходятся.
31: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
32: У меня еще есть правнук.
1: которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
14: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
3: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
14: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
3: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
16: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
3: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
17: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
3: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда. Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец». Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
4: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, та же самая такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли — это фейк,

0: великие, говорят, а русскими рассчитаться можно? Меня это возмущает крайне.
1: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
0: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского, ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
1: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
4: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
5: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
6: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
7: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительно

0: ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин-Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
4: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
3: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
4: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
3: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
3: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
1: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
1: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
1: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
11: Абсолютно, да.
10: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
11: Причем это же русланы.
10: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
11: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
10: Ну да, это важнейший хаб.
11: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
10: Это была бы катастрофа.
11: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
10: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
11: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг закрытия российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
10: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
11: Так, давай посмотрим.
10: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
11: Ну, классическая работа.
10: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
11: Ого.
10: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
11: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
10: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
11: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
10: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
11: Слушай, но аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
10: Какой?
11: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
10: А разве это не так работает?
11: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
10: Да ладно. А что не так с его биографией?
11: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
10: Ничего себе.
11: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
10: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
11: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
10: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
11: Почему?
10: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
11: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
10: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
11: Угу.
10: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
11: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной канонической логике.
10: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
11: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
10: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
11: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
10: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
11: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
10: И тут вступает в силу математика.
11: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
10: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
11: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
10: То есть?
11: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
10: А, типа мы его знать не знаем?
11: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
10: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
11: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
10: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
11: Это правда, скачок огромный.
10: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
11: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
10: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
11: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
10: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
11: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
10: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
11: Да, включается жесткий прессинг.
10: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
11: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
10: Которые даже не знакомы друг с другом.
11: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
10: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
11: Так, интересно. Разверни.
10: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
11: Угу.
10: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
11: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
10: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
11: Да, стандартная методичка.
10: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
11: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
10: Который сидит где-нибудь в Москве.
11: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
10: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
11: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
10: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
11: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
10: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
11: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
10: То есть поймать исполнителя легко?
11: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
10: Потому что цепочка обрывается.
11: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
10: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
11: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
10: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
11: Угу.
10: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
11: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
10: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
11: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
10: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
11: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
10: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
11: Угу.
10: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
11: Да уж.
10: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
11: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
10: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
11: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
10: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
11: Да, страдают совершенно непричастные.
10: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
11: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
10: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
9: О, это хорошая мысль.
10: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
11: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
10: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
11: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
10: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
12: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
3: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
13: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
3: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
14: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
3: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
15: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
16: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
17: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
16: Дорогу нашим айтишникам плюс.
3: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
18: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
19: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
18: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
3: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
20: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
21: Доброй раницы! Извините за вид. Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
20: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
21: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
21: Пришел 10-й человек, за меня держится.
0: Уже 10-й?
21: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
20: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
21: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
13: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
10: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
9: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
9: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары, действующий срок годности, еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
10: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
11: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
10: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
10: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
10: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого

0: летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
1: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
0: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
1: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
2: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
1: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
5: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
4: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
5: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
4: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
6: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
4: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные – за 450-650 долларов, а трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
7: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит.

0: рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
4: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
3: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
5: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
3: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
4: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
3: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
7: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
6: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
0: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
6: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
8: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
6: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
9: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
3: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
10: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
3: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
11: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
3: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
13: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
6: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
13: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
6: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
14: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
6: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
14: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
6: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
6: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
12: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
6: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
12: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
15: Все зарегулировано, товарищ президент.
12: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
6: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
12: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
6: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
16: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
6: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек. А почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
19: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
18: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
19: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
18: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
19: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
18: Да, почти половина.
19: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
18: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
19: Ага, поняла.
18: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
19: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
18: Что ты имеешь в виду?
19: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
18: Так.
19: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
18: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
19: Да, звучит так, будто это прям кэш.
18: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
19: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
18: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
19: А что еще?
18: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
19: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
18: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, семья не потратила на это деньги в магазине.
19: Чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
18: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
19: Это точно.
18: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
19: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
18: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
19: Медиан это всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
18: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
19: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
18: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
19: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
18: Какой?
19: Почему тогда социология показывает такой высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
18: Да, есть такие цифры.
19: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
18: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
19: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
18: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
19: Эффект низкой базы.
18: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит: «У меня все хорошо».
19: Но это же только на поверхности все гладко.
18: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
19: А что там?
18: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
19: Ого, четверть — это очень много.
18: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
19: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
18: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
19: Интересная аналогия.
18: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
19: Ага, едешь себе с комфортом.
18: Но первая же кочка. Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
19: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
18: Да, это любимый инструмент спасения.
19: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
18: Так.
19: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
18: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
19: Вот.
18: Но в реальности… бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
19: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
18: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
19: Ну да, просто частями отдаешь.
18: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
19: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
18: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
19: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
18: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
19: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
18: Хороший вопрос.
19: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
18: Так.
19: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
18: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
19: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
18: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
19: Почему?
18: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
19: Давай.
18: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
19: Ага.
18: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
19: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
18: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
19: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
18: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
19: Из-за исторической памяти?
18: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
19: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
18: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
19: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
20: Корзины полные, да.
19: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
18: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
19: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
18: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
19: То есть предприятиям.
18: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
19: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
18: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
19: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
18: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
19: Да уж, перспектива так себе.
18: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
19: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
18: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
19: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
18: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
19: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
18: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
19: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
18: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
17: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
21: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
3: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
22: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне.
1: Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
3: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
20: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
3: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
13: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Яг-1 на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
13: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
23: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
1: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Яг-1 подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
0: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
3: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
0: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
3: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
4: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
3: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающийся автобус МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
3: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
22: Важный сигнал.
3: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
7: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
3: комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
8: Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
3: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
9: Расчетный лист... Механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
3: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
10: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
11: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
27: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
3: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
28: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
29: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
6: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
29: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятий останется Россия.
6: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
2: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
6: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
12: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
6: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
12: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
6: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
14: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
6: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
14: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
6: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Важный сигнал.
6: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
1: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
6: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
1: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывшие

0: и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
2: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
5: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
4: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
6: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
4: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
4: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского «Акалия». Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении «Белавия». Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальная располагаемая денежная

0: Доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
1: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
0: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
2: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
3: Ну, не меньше 4.
4: Мне 3 хватает.
5: А если дети появятся, сколько?
4: Я думаю, побольше надо.
2: Ну, хотя бы от 4000.
6: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
2: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
7: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
8: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Важный сигнал.
0: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
10: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
11: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна. нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
12: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
14: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
13: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
14: Ага, интересное сравнение.
13: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
14: Точно.
13: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
14: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
13: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
14: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
13: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
14: Или руководителя управления, да.
13: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
14: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
13: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
14: Переработками, очевидно.
13: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
14: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
13: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
14: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
13: Угу.
14: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
13: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
14: Людям было просто страшно заводить детей.
13: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
14: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
13: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
14: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
13: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
14: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
13: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
14: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
13: В силу возраста или просто выгорания.
14: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
13: И это еще самый оптимистичный сценарий.
14: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
13: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
14: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
13: Люди массово бегут.
14: Бегут?
13: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
14: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
13: Ну, когда-то да.
14: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
13: Заработать можно, если звезды сойдутся.
14: В смысле?
13: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
14: Ну, это идеальный сценарий.
13: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
14: Ага.
13: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
14: Ну, это сезонность, да.
13: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
14: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
13: Точно. Огромные логистические хабы.
14: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
13: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
14: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
13: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
14: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
13: Какой?
14: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
13: А, классическая советская пирамида унижения.
14: Директор треста кроет матом начальника участка.
13: Тот срывается на прораба.
14: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
13: Типа так закаляется характер.
14: Да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
13: А кто приходит закрывать эти дыры?
14: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
13: Методом проб и ошибок.
14: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
13: Примерзающие углы.
14: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
13: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
14: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
13: Давай цифры.
14: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
13: Угу.
14: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
13: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
14: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
13: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
14: Некомпетентное руководство.
13: Именно.
14: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
13: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
14: Давай разберем.
13: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
14: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
13: сложнейшими процедурами согласования премий.
14: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
13: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
14: Да-да.
13: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
14: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
13: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
14: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
13: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
14: Соседние рынки.
13: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
14: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
13: Самых смелых и инициативных.
14: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
13: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
14: Да уж.
13: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
14: Ну, как обычно.
13: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
14: Ага.
13: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
14: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
13: Безусловно.
14: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
13: На бумаге это выглядит безупречно.
14: Так.
13: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
14: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
13: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
15: Ну, логично.
13: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
15: Да, без сил даже поговорить с семьей.
13: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
15: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
13: Именно.
15: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
13: К раскручиванию инфляционной спирали.
15: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
13: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
15: Как это выглядит на практике?
13: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
15: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
13: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
15: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
13: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
15: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
13: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
15: Именно так.
13: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
9: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
16: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
17: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
18: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
19: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
20: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
21: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
22: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
23: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
13: так современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
1: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
13: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
3: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
13: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
3: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
13: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
4: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
13: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
2: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
1: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
2: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
1: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
2: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
5: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
2: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
2: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
1: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
2: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
1: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
2: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатные продукты.
9: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
9: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
1: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
2: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановил его деятельность из-за массового отравления детей.
1: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
8: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
10: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
24: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Важный сигнал.
0: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
25: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
0: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
0: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
14: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
15: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
16: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
17: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
0: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
9: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
30: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
30: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
31: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разорительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Контроль качества на радиосигнал.
2: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
3: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
2: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
4: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
2: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
5: Русские пытались засчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, в Мельминце забирал свой заказ, и на сцене кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
2: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
5: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
2: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Важный сигнал.
0: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе

0: Следующего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
3: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
2: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
2: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей – без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
3: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
4: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
4: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
6: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
4: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
7: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
4: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
9: Абсолютно, да.
8: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
9: Причем это же русланы.
8: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
9: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
8: Ну да, это важнейший хаб.
9: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия действия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара?
10: Это была бы катастрофа.
9: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
10: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
9: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
10: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
9: Так, давай посмотрим.
10: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
9: Ну, классическая работа.
10: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
9: Ого.
10: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
9: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
10: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
9: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
10: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
9: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
10: Какой?
9: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
10: А разве это не так работает?
9: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
10: Да ладно. А что не так с его биографией?
9: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
10: Ничего себе.
9: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
10: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
9: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
10: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
9: Почему?
10: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
9: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
10: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
9: Угу.
10: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
9: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
10: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
9: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
10: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
9: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша, это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
10: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
9: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
10: И тут вступает в силу математика.
9: Именно математика и оценка рисков. Подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
10: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
9: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
10: То есть?
9: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
10: А, типа мы его знать не знаем?
9: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
10: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
9: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
10: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
9: Это правда, скачок огромный.
10: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
9: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
10: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
9: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
10: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
9: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
10: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
9: Да, включается жесткий прессинг.
10: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
9: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
10: Которые даже не знакомы друг с другом.
9: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
10: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
9: Так, интересно. Разверни.
10: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
9: Угу.
10: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
9: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
10: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
9: Да, стандартная методичка.
10: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
9: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
10: который сидит где-нибудь в Москве.
9: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
10: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
9: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
10: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
9: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
10: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
9: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
10: То есть поймать исполнителя легко?
9: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
10: Потому что цепочка обрывается.
9: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
10: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
9: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
10: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
9: Угу.
10: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
9: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
10: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
9: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
10: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
9: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
10: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
9: Угу.
10: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
9: Да уж.
10: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
9: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
10: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
9: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
10: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
9: Да, страдают совершенно непричастные.
10: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
9: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
10: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации и диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
9: О, это хорошая мысль.
10: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
9: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
10: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
9: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
10: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь, для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
11: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
1: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
12: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
1: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
13: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
1: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
14: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
15: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
16: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
15: Дорогу нашим айтишникам плюс.
1: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
17: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
18: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
19: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
17: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут, уже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
20: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
21: Доброй раницы! Извините за вид. Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
20: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
21: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
20: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
21: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим.

0: человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив. Но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
13: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
10: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
9: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
9: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
10: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
11: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
10: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
10: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
10: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем

0: Плыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
1: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо. Но не убедила.
0: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
1: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
0: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
2: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
0: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
3: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
0: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2,5 тысячи долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит, процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру

0: метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
1: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
4: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
3: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
5: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
3: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
6: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
1: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
1: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
8: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
1: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
9: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
1: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости. новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
5: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
3: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
5: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
3: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
10: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
3: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
10: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
3: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
11: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
3: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
11: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
12: Все зарегулировано, товарищ президент.
11: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
3: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
11: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
3: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании MaxLine. Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
13: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
3: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
15: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
14: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
15: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
14: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
15: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
14: Да, почти половина.
15: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
14: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
15: Ага, поняла.
14: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
15: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
14: Так.
15: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
14: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
15: Да, звучит так, будто это прям кэш.
14: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
15: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
14: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
15: А что еще?
14: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
15: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
14: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что типа семья не потратила на это деньги в магазине.
15: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
14: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
15: Это точно.
14: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
15: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
14: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
15: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
14: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
15: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
14: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
15: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
14: Какой?
15: Почему тогда социология показывает такой, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
14: Да, есть такие цифры.
15: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
14: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
15: Что у него есть деньги на базовые нужды.
14: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
15: Эффект низкой базы.
14: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
15: Но это же только на поверхности все гладко.
14: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
15: А что там?
14: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, тупо не хватает денег на лекарства.
15: Ого, четверть – это очень много.
14: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
15: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
14: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
15: Интересная аналогия.
14: Вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
15: Ага, едешь себе с комфортом.
14: Но первая же кочка... Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
15: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
14: Да, это любимый инструмент спасения.
15: Слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, например, на отечественный холодильник.
14: Так.
15: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
14: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
15: Вот.
14: Но в реальности... бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
15: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
16: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
15: Ну да, просто частями отдаешь.
16: Но математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
15: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
16: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
15: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
16: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
15: Слушай, если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
16: Хороший вопрос.
15: Я просто видела данные, и там, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
16: Так.
15: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
16: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
15: А что? Классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
16: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
15: Почему?
16: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
15: Давай.
16: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
15: Ага.
16: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
15: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
16: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
15: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
16: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
15: Из-за исторической памяти?
16: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
15: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
16: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
15: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
16: Корзины полные, да.
15: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
16: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
15: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
16: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
15: То есть предприятиям.
16: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
15: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
16: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
15: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
16: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
15: Да уж, перспектива так себе.
16: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
15: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
16: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
15: Рассрочка заменяют накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
16: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
15: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
16: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
15: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
16: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
17: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
1: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
19: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
1: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
5: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Яг-1 на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
3: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
5: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями. даже военными и так далее. Но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
3: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
20: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
3: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
18: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
3: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
3: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
2: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
3: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
2: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
4: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
2: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
2: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
6: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
1: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
2: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
7: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завод. 483 рубля 17 копеек.
2: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
8: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
9: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
10: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
11: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
12: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
13: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
2: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
15: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
14: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
16: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
14: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
16: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятий останется Россия.
14: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
17: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
14: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
14: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
15: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
14: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
15: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
14: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
14: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
18: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово. Мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
14: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
14: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
15: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
14: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
15: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
14: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
19: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
14: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
20: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
14: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Cole написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
1: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
2: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
0: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
0: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
5: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
0: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
6: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
7: Ну, не меньше 4.
8: Мне 3 хватает.
9: А если дети появятся, сколько?
8: Я думаю, побольше надо.
6: Ну, хотя бы от 4000.
10: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
11: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
12: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.

0: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
3: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
4: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
5: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
7: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
6: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
7: Ага, интересное сравнение.
6: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
7: Точно.
6: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
7: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
6: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
7: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
6: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
7: Или руководителя управления, да.
6: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
7: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
6: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
7: Переработками, очевидно.
6: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
7: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
6: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
7: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
6: Угу.
7: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
6: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
7: Людям было просто страшно заводить детей.
6: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
7: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
6: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
7: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
6: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
7: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
6: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
7: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места,
6: в силу возраста или просто выгорания.
7: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
6: И это еще самый оптимистичный сценарий.
7: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
6: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
7: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
6: Люди массово бегут.
7: Бегут?
6: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
7: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
6: Ну, когда-то да.
7: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
6: Заработать можно, если звезды сойдутся.
7: В смысле?
6: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
7: Ну, это идеальный сценарий.
6: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
7: Ага.
6: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
7: Ну, это сезонность, да.
6: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
7: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
6: Точно. Огромные логистические хабы.
7: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
6: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
7: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
6: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
7: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
6: Какой?
7: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
6: Классическая советская пирамида унижения.
7: Директор треста кроет матом начальника участка.
6: Тот срывается на прораба.
7: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
6: Типа так закаляется характер.
7: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
6: А кто приходит закрывать эти дыры?
7: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
6: Методом проб и ошибок.
7: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
6: Примерзающие углы.
7: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
6: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
7: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
6: Давай цифры.
7: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
6: Угу.
7: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
6: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
7: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от большого больших денег.
6: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
7: Некомпетентное руководство.
6: Именно.
7: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
6: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
7: Давай разберем.
6: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
7: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
6: сложнейшими процедурами согласования премий.
7: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
6: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
7: Да-да.
6: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
7: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
6: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
7: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
6: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
7: Соседние рынки.
6: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
7: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
6: Самых смелых и инициативных.
7: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
6: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
7: Да уж.
6: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
7: Ну, как обычно.
6: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
7: Ага.
6: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
7: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
6: Безусловно.
7: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
6: На бумаге это выглядит безупречно.
7: Так.
6: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
7: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
6: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
7: Ну, логично.
6: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
7: Да, без сил даже поговорить с семьей.
6: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
7: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
6: Именно.
7: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
6: К раскручиванию инфляционной спирали.
7: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
6: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
7: Как это выглядит на практике?
6: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
7: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
6: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
7: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
6: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
7: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
6: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
7: Именно так.
6: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
8: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
1: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
9: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
10: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
1: Видео с опросом Госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
11: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
12: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
13: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
14: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
1: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
15: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
1: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
17: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
16: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
18: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
16: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
18: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
16: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
19: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
16: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
1: В Скиделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
20: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
16: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
20: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
16: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
4: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
16: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
20: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
16: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
20: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
16: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
0: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по решению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
16: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
21: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
16: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
20: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
16: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
20: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
16: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
3: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
16: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
21: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
22: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
23: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение? Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
24: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
16: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
25: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
1: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
26: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
1: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
5: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
8: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
9: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
10: Концы с концами еле сходятся.
11: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, ну, кое-что из молочных продуктов.
1: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
16: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
29: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
16: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
29: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
16: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
30: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
16: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
0: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
16: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
16: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
3: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
16: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
4: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
16: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
12: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
16: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
12: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы хуй сюда не выгоним.
16: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
13: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
1: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят,

0: производитель и торговля. И наши меры будут приняты самые жестокие.
1: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
2: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
1: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
3: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
1: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
6: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
5: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам.

0: этом часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
1: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
4: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
6: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн. То есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
4: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
7: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
4: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
9: Абсолютно, да.
8: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
9: Причем это же русланы.
8: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
9: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
8: Ну да, это важнейший хаб.
9: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
8: Это была бы катастрофа.
9: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
8: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
9: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
8: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
9: Так, давай посмотрим.
8: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
9: Ну, классическая работа.
8: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
9: Ого.
8: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
9: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
8: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
9: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
8: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
9: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
8: Какой?
9: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
8: А разве это не так работает?
9: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
8: Да ладно. А что не так с его биографией?
9: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
8: Ничего себе.
9: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
8: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
9: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
8: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
9: Почему?
8: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
9: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
8: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
9: Угу.
8: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
9: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
8: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
9: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
8: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
9: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
8: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
9: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
8: И тут вступает в силу математика.
9: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
8: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
9: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
8: То есть?
9: Если кадровый разведчик, пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
10: А, типа мы его знать не знаем?
9: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
10: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
9: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
10: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
9: Это правда, скачок огромный.
10: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
9: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
10: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
9: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
10: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
9: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
10: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
9: Да, включается жесткий прессинг.
10: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
9: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
10: Которые даже не знакомы друг с другом?
9: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
10: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
9: Так, интересно, разверни.
10: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
9: Угу.
10: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
9: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
10: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
9: Да, стандартная методичка.
10: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
9: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
10: Который сидит где-нибудь в Москве.
9: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
10: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
9: Конечно, плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
10: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
9: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов, концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
8: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
9: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
8: То есть поймать исполнителя легко?
9: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
8: Потому что цепочка обрывается.
9: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
8: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
9: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
8: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
9: Угу.
8: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
9: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
8: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
9: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
8: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
9: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
8: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
9: Угу.
8: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
9: Да уж.
8: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
9: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
8: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
9: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
8: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
9: Да, страдают совершенно непричастные.
8: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
9: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
8: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
9: О, это хорошая мысль.
8: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические террористические группировки.
9: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
8: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
9: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
8: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
11: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
0: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
12: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
0: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
13: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
0: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
14: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
15: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
16: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
15: Дорогу нашим айтишникам плюс.
0: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
17: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
14: Ютуб как-то приятней, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
18: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
17: Если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
0: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радиосигнал.
19: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
20: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30 Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
19: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
20: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
19: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.

0: человек на прием. Ну, как, вот, пожалуйста, 11-й человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультации в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
13: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
10: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
14: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Threads оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
15: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
14: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кальварийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
16: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
17: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
17: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
15: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
17: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
10: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
11: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
10: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Белоруссии раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
18: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
10: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
19: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
10: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
20: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
15: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайседорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
15: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
0: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо от

0: Устроите здесь бордель. Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
2: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов. Двухкомнатные – за 450-650 долларов. А трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
3: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за

0: повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
3: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
4: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
2: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
5: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Иланий, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
6: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
7: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
8: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
2: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
10: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
2: Перевозчиком выступает компания Bayer Trans. Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
10: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
2: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
9: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
2: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
9: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
2: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
2: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
11: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
2: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
11: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
12: Все зарегулировано, товарищ президент.
11: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
2: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
11: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
2: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании Max Line. Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
13: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
2: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
15: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
14: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
15: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
14: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
15: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
14: Да, почти половина.
15: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
14: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
15: Ага, поняла.
14: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
15: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
14: Что ты имеешь в виду?
15: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
14: Так.
15: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
14: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
15: Да, звучит так, будто это прям кэш.
14: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
15: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
14: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
15: А что еще?
14: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
15: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
14: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, семья не потратила на это деньги в магазине.
15: Чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
14: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
15: Это точно.
14: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
15: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
14: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
15: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
14: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
15: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
14: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
15: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
14: Какой?
15: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
14: Да, есть такие цифры.
15: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
14: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
15: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
14: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
15: Эффект низкой базы.
14: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
15: Но это же только на поверхности все гладко.
14: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
15: А что там?
14: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
15: Ого, четверть — это очень много.
14: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
15: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
14: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
15: Интересная аналогия.
14: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
15: Ага, едешь себе с комфортом.
14: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
15: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
14: Да, это любимый инструмент спасения.
15: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
14: Так.
15: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
14: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
15: Вот.
14: Но в реальности... бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
15: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
16: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
15: Ну да, просто частями отдаешь.
16: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
15: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
16: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
15: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
16: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
15: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
16: Хороший вопрос.
15: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
16: Так.
15: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
16: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
15: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
16: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
15: Почему?
16: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
15: Давай.
16: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
15: Ага.
16: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
15: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
16: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
15: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
16: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
15: Из-за исторической памяти?
16: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
15: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
16: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
15: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
17: Корзины полные, да.
15: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
16: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
15: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
16: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
15: То есть предприятиям.
16: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
15: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
16: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
15: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
16: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
15: Да уж, перспектива так себе.
16: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
15: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
16: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
15: Рассрочка заменяют накопление, кредит, страховой запас, а родственники – социальную защиту.
16: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
15: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
16: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
15: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
16: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
17: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
18: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
19: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
4: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
2: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
4: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
2: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
20: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
18: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
2: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
3: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
3: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
21: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
22: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ».
5: МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
6: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
22: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
23: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
24: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
29: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
4: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
2: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
2: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
7: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
2: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
8: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
2: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
4: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
2: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
4: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
2: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
18: конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
2: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
18: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
2: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
4: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
2: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
4: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
2: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
9: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
2: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
10: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
2: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
3: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
11: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона...

0: Отныне только российский рынок – это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место – в тупик.
1: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
3: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
1: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
4: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
5: Ну, не меньше 4.
6: Мне 3 хватает.
7: А если дети появятся, сколько?
6: Я думаю, побольше надо.
4: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
8: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
1: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
9: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневного

0: регулярных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
1: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
2: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
3: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
6: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
5: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
6: Ага, интересное сравнение.
5: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
6: Точно.
5: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
6: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
5: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
6: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
5: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
6: Или руководителя управления, да.
5: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
6: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
5: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
6: Переработками, очевидно.
5: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
6: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
5: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
6: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
5: Угу.
6: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
5: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
6: Людям было просто страшно заводить детей.
5: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
6: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
5: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
6: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
5: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
6: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
5: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
6: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
5: В силу возраста или просто выгорания.
6: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
5: И это еще самый оптимистичный сценарий.
6: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
5: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
6: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
5: Люди массово бегут.
6: Бегут?
5: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
6: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
5: Ну, когда-то да.
6: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
5: Заработать можно, если звезды сойдутся.
6: В смысле?
5: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
6: Ну, это идеальный сценарий.
5: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
6: Ага.
5: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
6: Ну, это сезонность, да.
5: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
7: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
5: Точно. Огромные логистические хабы.
7: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
5: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
7: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
5: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
7: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
5: Какой?
7: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
5: Классическая советская пирамида унижения.
7: Директор треста кроет матом начальника участка.
5: Тот срывается на прораба.
7: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
5: Типа так закаляется характер.
7: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
5: А кто приходит закрывать эти дыры?
7: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
5: Методом проб и ошибок.
7: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
5: Примерзающие углы.
7: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
5: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
7: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
5: Давай цифры.
7: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
5: Угу.
7: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
5: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
7: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
5: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
7: Некомпетентное руководство.
5: Именно.
7: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
5: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
7: Давай разберем.
5: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
7: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками.
5: Сложнейшими процедурами согласования премий.
7: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
5: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
7: Да-да.
5: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
7: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
5: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
7: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
5: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
7: Соседние рынки.
5: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
7: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
5: Самых смелых и инициативных.
7: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
5: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
7: Да уж.
5: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
7: Ну, как обычно.
5: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
7: Ага.
5: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
7: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
5: Безусловно.
7: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
5: На бумаге это выглядит безупречно.
7: Так.
5: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
7: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
5: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
7: Ну, логично.
5: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
7: Да, без сил даже поговорить с семьей.
5: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
7: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
5: Именно.
7: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
5: К раскручиванию инфляционной спирали.
7: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
5: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
7: Как это выглядит на практике?
5: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
7: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
5: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
7: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
5: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
7: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
5: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
7: Именно так.
5: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. Шестилетний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
8: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
0: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
9: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
10: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
0: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
11: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
12: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
13: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
14: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
0: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
15: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
0: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
17: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
16: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
18: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
16: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
18: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
16: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
19: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, и базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
16: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
0: Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
17: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
16: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
17: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаж». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
16: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
2: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
16: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
16: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
17: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
16: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
17: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
16: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
16: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Белоруссией и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
17: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
16: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
21: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
16: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
21: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
16: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
3: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направление нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
23: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
22: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
5: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
22: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
22: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
7: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
22: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
3: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
4: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100.
8: Поехали. 10.
9: Das.
8: 20.
9: Bis.
8: 30.
9: Tis.
8: 40.
9: Chalis.
8: 50.
9: Pachas.
8: 60.
9: Sat.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Асси.
8: 90.
9: Навэ.
8: 100.
9: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
25: Да, именно так.
24: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
25: И это важно понимать.
24: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
25: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
24: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
25: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 2025 год выглядит, на первый взгляд, просто отлично.
24: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
25: Ого.
24: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
25: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция – это всегда оптимизм.
24: Ну, естественно.
25: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов
24: – это граждане России.
25: Именно. 98,5%.
24: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
25: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
24: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
25: И кто там?
24: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
25: Стоп, 884?
24: Да, не 8 тысяч, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
25: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность. Типа несколько туристических автобусов.
24: Абсолютно.
25: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
24: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
25: Вот возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
24: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
25: Так.
24: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
25: Ага, и касса снова полная.
24: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
25: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
24: 100%.
25: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
24: А, ты про безвизовый режим.
25: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
24: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
12: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
24: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
12: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
24: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
12: Кошмар.
24: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
12: Да? А туризм по своей природе — это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
24: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
12: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
24: Это был их главный товар.
12: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
24: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
12: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
24: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
12: Из-за расстояния?
24: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
12: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
24: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика.

0: внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
1: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
0: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
1: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
0: Но в результате белорус начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
1: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
0: Какой?
1: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
0: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
1: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
0: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
1: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
0: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
1: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
0: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
1: А как еще?
0: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 2025 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
1: Да-да, я видел это и еще в Абхазию и Южную Осетию, кажется.
0: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
1: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
0: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снизили. То есть формировать туры стало технически дешевле и выгоднее.
1: Барьер входа искусственно опущен.
0: Звучит как отличный стимул для бизнеса, нет?
1: Для российского, безусловно.
0: Но это создает тотальную асимметрию рисков. Для турбизнеса там это просто одна из удобных, недорогих опций.
1: Угу.
0: Сегодня она есть. Если завтра направления закроются, они без проблем перенаправят этот поток внутрь своей страны. Или отправят туристов в Азию или в Турцию. У них полно альтернатив.
1: А вот для белорусской отрасли потеря этого потока будет означать мгновенный системный крах. Потому что вся инфраструктура заточена только под него.
0: Вот именно. Зависимость бизнеса возникает не из-за приказов сверху.
1: А через кассу.
0: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
1: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Ну, слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
0: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
1: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
0: Да, постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
1: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам. Дальнобойщики, визиты к родственникам.
0: Все это сваливают в статистику поездок. А в качестве спасательного круга еще постоянно упоминают дальние рынки.
1: О да, фантомные рынки. Мол, сейчас все спасут Китай и страны Персидского залива.
0: Но я же уже озвучивала цифры. Организованных китайских туристов было всего 884 человека. Это просто смешно на фоне 570 тысяч россиян.
1: Потому что дальние рынки невозможно создать одной рекламой. Нужны колоссальные инвестиции, регулярные прямые авиарейсы, переводчики, адаптация платежных систем вроде Alipay. Это многолетняя работа.
0: Получается замкнутый круг.
1: Никто не инвестирует, пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
0: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
1: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
0: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
1: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, ну, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
0: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвежи в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
1: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
0: Проблема начинается в другом месте. Туризм становится устойчивым не тогда, когда в стране много гостей, а когда эти гости приезжают из разных стран, тратят деньги в разных сегментах и не зависят от одной экономики и одной политической конъюнктуры.
1: Беларусь эту диверсификацию

0: квалификацию почти потеряла.
1: Вместо рынка, где можно было конкурировать за европейца, россиянина, поляка, немца или туриста из Балтии, формируется система, все сильнее настроенная на одного клиента.
0: Пока он приезжает, статистика выглядит хорошо.
1: Но чем больше гостиницы, санатории и туроператоры перестраиваются исключительно под российский спрос, тем болезненнее окажется любой его спад.
0: Поэтому главный вопрос здесь не в том, много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
1: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вымер хороший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
5: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
4: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
6: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
4: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
7: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
4: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Застыли в 90-х. Март проверил дома быта и ужаснулся. Кто туда еще ходит?
5: Под ревизию попали 13 домов быта и более 60 работающих них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
4: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
5: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.
4: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
8: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет. Под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам, есть интернет-клубы, Ну, то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты. Это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент. Будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами. Все виды скоростного интернета. Люблю современность, чтобы это все было толково.
4: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и симашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
10: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
9: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
11: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
9: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
12: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
9: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось изначально.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
14: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
16: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
15: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
17: Спланировано проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
15: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
15: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
19: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
20: Пир.
19: Вторник.
20: Мангал.
19: Среда.
20: Будх.
19: Четверг.
20: Джумерат.
19: Пятница.
20: Джума.
19: Суббота.
20: Хафта.
19: Воскресенье.
20: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
21: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работа над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Ельске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ельске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фаниполе рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейка» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейка заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
15: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника Военной академии Республики Беларусь. Был командующим Западным оперативным командованием. В отличие от Муравейка, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
15: Назначение генерала Павла Муравейка на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
0: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
15: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
22: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
3: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хавом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
23: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
9: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
5: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Невероятно, но факт.
6: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
7: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
4: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
8: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
10: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
24: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
4: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
25: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
4: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
5: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе
25: Министерства сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
22: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
11: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
23: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
11: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
2: 2.
12: До.
2: 3.
12: Тин.
2: 4.
12: Чар.
2: 5.
12: Пач.
2: 6.
12: Че.
2: 7.
12: Сад.
2: 8.
12: Ат.
2: 9.
12: Но.
14: 10.
12: Das.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет!
16: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
17: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
16: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
17: Угу.
16: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
17: Хороший вопрос.
16: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
17: И почему все упирается в деньги, да?
16: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
17: Слушай, ну давай начнем вообще с географии. Потому что, если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
16: Да, абсолютно рутинным.
17: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
16: Да, это классическая производственная география.
17: Угу.
16: Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле.
17: Угу.
16: Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
17: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории – это вообще не случайность?
16: Конечно, нет.
17: А?
16: Это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
17: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
16: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
17: Прямо по кабине?
16: Да. Итог – трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь – у одного из погибших осталось 5 детей.
17: Ужас.
16: А 26 сентября – новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
17: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
18: Давай.
17: Железная дорога – это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
18: Ну, это да.
17: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
16: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
17: В смысле? И то угроза жизни.
16: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
17: Ну, скрипт действий, да.
16: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, mm-hmm. может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
17: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
16: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
17: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
16: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича-Рассуха. Это был май 23-го года.
17: А, это когда с рельсов сошли?
16: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
17: Там же бригада вроде чудом выжила.
16: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
17: То есть на металлолом?
1: пролом.
16: Да? И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
14: Вообще ничего.
16: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
14: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
16: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
14: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
16: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в нечую не последовало.
14: Да ладно?
16: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
14: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
16: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
14: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
16: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
14: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
16: Белорусских рублей, да?
14: Белорусских.
16: Около 135 рублей за смену.
14: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели коллеги.
16: Угу.
14: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
16: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
14: В смысле, что там с зарплатами?
16: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
14: Ну, не густо, прям скажем.
16: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
14: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
16: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
14: Получается какая-то этическая ловушка.
16: Абсолютно.
14: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
16: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
14: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
16: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
14: С тех самых 80%?
16: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
14: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
16: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
14: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
16: Какой?
14: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
16: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
14: О, все-таки изменили.
16: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
14: Это какие, например?
16: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
14: Так.
16: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
14: Подожди, поразительная асимметрия ценности. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
16: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
14: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
16: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
14: А обычного человека в кабине?
16: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
14: Пустые вагоны.
16: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
14: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
16: Вообще никакой.
14: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
16: Да.
14: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
16: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
14: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
16: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
14: Это время, топливо.
16: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
14: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
16: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
14: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
16: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
14: Расскажи, как это там проявляется?
16: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
14: О чем?
16: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
14: Да ладно.
16: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
14: Серьезно? И что они делают?
16: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
14: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает природу происходящего.
16: Конечно, очевидно.
14: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
16: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа

0: Подожди. То есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
1: Да, официально.
0: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
1: А как ты себе это представляешь?
0: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
1: База-то база.
0: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
1: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
2: В смысле?
1: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
0: А, то есть для угрозы, которую может физически зафиксировать инспектор. Прямо на месте.
1: Точно. А как доказать вот эту самую непосредственную опасность для конкретного рейса Гомель-Унеча на момент отправления?
0: Ну, дроны же падают.
1: Падают, но это не происходит каждую минуту по расписанию. Никто не может выдать юридический документ, что атака состоится именно во время твоей смены.
0: Понял.
1: Поэтому применить стандартную норму охраны труда к военному риску на территории другой страны на практике просто невозможно.
0: Слушай, ну обычно в профессиях с высоким риском эту функцию берет на себя система страхования. Разве нельзя просто уповать на страховку?
1: Можно, конечно.
3: Но здесь страховка работает чисто как бухгалтерская процедура. Страхование от несчастных случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
0: На какой?
3: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
0: Постфактум.
3: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
0: И не отводит беспилотники в сторону.
3: Это факт.
0: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
3: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
0: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
3: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
0: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
1: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 2025 год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
0: 50 миллионов тонн.
1: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
0: Ну да, альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
1: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
0: Давать локомотивы и людей.
1: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич в системе поставок.
0: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
1: То есть?
0: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
1: Речь идет о колоссальных прибылях.
0: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
1: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
0: Угу.
1: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
0: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
1: Или развернуться.
0: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
1: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
0: Он жестко привязан к рельсам.
1: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
0: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
1: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
0: Да уж.
1: В этой истории нет сложного вывода.
0: Есть маршрут, который стал опасным.
1: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.

0: Поэтому риск не исчезает, его просто передают вниз, от договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
1: Доплата может сделать такой рейс дороже.
0: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
1: Спасибо, что слушали «Между строк».
0: До встречи.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
4: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
2: Важный сигнал.
5: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
6: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
5: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, как говорит психотерапевт Константин Минкевич.
7: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
8: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
9: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
11: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
10: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
11: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
10: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
11: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
10: Ну, математика в руках корпорации.
11: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
10: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
12: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
10: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
10: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
12: А что тогда?
10: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
12: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная, но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
10: Да ладно? И почему же?
12: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
10: Бумажки. Просто бумажки.
12: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
10: Это как?
12: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
10: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
12: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
10: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
12: Ну давай, в чем вред?
10: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
12: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
10: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
12: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
10: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
12: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
10: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
12: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
10: Ой, кто это вообще читает?
12: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
10: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
12: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психология психологическое давление исчезает.
10: Ну, не знаю.
12: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
10: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
12: Ну, логично.
10: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
12: Да, есть такая проблема.
10: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
12: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
10: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
12: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
10: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
12: Чтобы ты не списывал. Логично.
10: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
12: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
10: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
12: Звучит как медицинский термин.
10: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
12: Жесть.
10: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
12: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
10: Это как же?
12: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
10: Да, да, помню такое.
12: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
10: А опять штрафами пугаешь.
12: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
10: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
12: Давай.
10: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
12: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
10: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
12: Это правда.
10: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
12: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
10: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
12: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
10: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
12: Какая же?
10: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
12: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
10: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
12: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
13: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом
8: может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение, отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
14: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
8: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
2: Важный сигнал.
15: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
16: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
15: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
17: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
18: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
19: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
15: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезные ранения. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
8: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
15: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
8: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается, без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павлов весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
14: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
8: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать, конкурировать с другими генералами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
20: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
15: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
21: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. Это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
15: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
22: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
15: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины застряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу 3 медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры — еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
0: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат. Это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
2: Важный сигнал.
15: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
1: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
15: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
4: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
15: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
4: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
15: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
6: Практически полгода шла работа после января принятия указа главы государства, и парком, и Национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требований криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Проведена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно проведены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
9: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
7: Ну да, звучит как мечта.
9: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
7: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
9: Слушай, ну, дисбаланс — это еще мягко сказано.
7: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
9: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
7: 100%.
9: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
7: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
9: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
7: Ого!
9: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
7: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
9: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
7: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
9: Так.
7: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
9: Ну, логично, да.
7: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
9: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
7: Да, общество это сильно осуждало.
9: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
7: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
9: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
7: Это точно.
9: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
7: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
9: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
7: Какой?
9: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
7: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
9: Но это вполне справедливо.
7: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
9: Угу.
7: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
9: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
7: Ага, типичный стереотип.
9: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
7: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
9: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
7: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
9: Допустим.
7: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
9: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
7: То есть маржа предприятия сжимается?
9: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
10: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
9: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
10: А насколько все серьезно в цифрах?
9: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
10: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
9: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
10: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
9: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
10: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
9: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
10: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
9: 14 человек на место?
10: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
9: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
10: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
9: То есть школы, больницы.
10: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
9: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
10: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
9: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
10: Да, это логично.
9: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
7: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
9: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
7: Замкнутый круг.
9: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
7: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
9: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
7: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
9: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
7: И как? Работает?
9: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
7: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
9: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из

0: местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
3: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
5: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.

0: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
1: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
0: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
9: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
8: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
10: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
8: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
11: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
8: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человека на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
12: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500 понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
8: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
13: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
8: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
14: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
9: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
15: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
16: А вы цены в санатории видели?
17: Санатории при своей юность вообще для руководителей банка.
8: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
18: Денег нет.
19: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
20: Слишком дорого.
21: Не на что.
22: Нет, у нас нет денег.
23: Проблемы с финансами.
24: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
8: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
26: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба Муравейко теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
8: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
8: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
0: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
8: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
2: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
4: Смотри.
3: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. С местной власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
5: Бам!
3: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
6: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
3: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
21: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
3: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
23: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
3: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
27: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
8: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил 2 самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято 2 самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
8: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
26: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
8: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье – у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
11: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, разматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь на...
10: По
3: словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
12: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
3: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
13: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. И увезли в неизвестном направлении.
3: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
7: Синий.
14: Нила.
7: Коричневый.
14: Бура.
7: Зеленый.
14: Сабз.
7: Оранжевый.
14: Наранджи.
7: Фиолетовый.
14: Джамуни.
7: Красный.
14: Сурх.
7: Белый.
14: Сафед.
7: Желтый.
14: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
17: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
16: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходит крупнейшее учение системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев. А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт. Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые. Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
26: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направление нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров и
1: ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
6: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
1: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство можно понять», — говорит экономист Валентин Кудряшов. «Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут».
2: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – с 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
19: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
26: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
4: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
4: 20.
14: Бис.
4: 30.
14: Тис.
4: 40.
14: Чалис.
4: 50.
14: Пачас.
4: 60.
14: Сат.
4: 70.
14: Саттар.
4: 80.
14: Асси.
4: 90.
14: Навэ.
4: 100.
14: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
21: Да, именно так.
20: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
21: И это важно понимать.
20: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
21: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
20: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
21: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 2025 год выглядит, на первый взгляд, ну, просто отлично.
20: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
21: Ого.
20: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
21: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция – это всегда оптимизм.
20: Ну, естественно.
21: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов
20: – это граждане России.
21: Именно. 98,5%.
20: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
21: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
20: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
21: И кто там?
20: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
21: Стоп, 884?
20: Да, не 8000, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
21: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность. Типа несколько туристических автобусов.
20: Абсолютно.
21: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, ну, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
20: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
21: Вот возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
20: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
8: Так.
20: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
8: Ага, и касса снова полная.
20: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
21: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
20: 100%.
21: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
20: А, ты про безвизовый режим.
21: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
20: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
21: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
20: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
21: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
20: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
8: Кошмар.
20: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
21: Да? А туризм по своей природе – это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
20: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
21: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
20: Угу, это был их главный товар.
21: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
20: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
21: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
20: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
21: Из-за расстояния?
20: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
21: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
20: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика сломана, спонтанный туризм пострадал. Но ведь в целом отрасль мутирует под нужды оставшегося монополиста. Весьма прибыльно.
21: О да, финансовый профит отрицать невозможно. Гостиницы загружены. Экспорт туруслуг взлетел почти до 390 миллионов долларов.
20: Огромные деньги.
21: В санаториях ситуация вообще беспрецедентная. 93% иностранцев там – это россияне. Рабочие места для тысяч людей сохранены.
20: Звучит прям как история успеха. Но тут есть скрытые смыслы, которые сильно бьют по рядовому белорусу.
21: Ты имеешь в виду цены?
20: Да, внутреннюю цену этого успеха. Иностранный спрос жестко пересекается с внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
21: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
20: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
21: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
20: Но в результате Беларусь начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
21: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
20: Какой?
21: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
20: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
21: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
20: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
21: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
20: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
21: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
20: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
8: А как еще?
20: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 25 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
8: Да-да, я видел это и еще в Абхазию, и Южную Осетию, кажется.
20: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
8: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
20: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снижаются.

0: бизнеса возникает не из-за приказов сверху,
1: а через кассу.
0: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
1: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Но слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
0: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
1: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
0: Да. Постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
1: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам. Дальнобойщики, визиты к родственникам.
0: Все это сваливают в статистику поездок. А в качестве спасательного круга еще постоянно упоминают дальние рынки.
1: О да, фантомные рынки. Мол, сейчас все спасут Китай и страны Персидского залива.
0: Но я же уже озвучивала цифры. Организованных китайских туристов было всего 884 человека. Это просто смешно на фоне 570 тысяч россиян.
1: Потому что дальние рынки невозможно создать одной рекламой. Нужны колоссальные инвестиции, регулярные прямые авиарейсы, переводчики, адаптация платежных систем вроде Alipay. Это многолетняя работа.
0: Получается замкнутый круг.
1: Никто не инвестирует, пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
0: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
1: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
0: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
1: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
0: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвеже в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
1: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
0: Проблема начинается в другом месте. Туризм становится устойчивым не тогда, когда в стране много гостей, а когда эти гости приезжают из разных стран, тратят деньги в разных сегментах и не зависят от одной экономики и одной политической конъюнктуры.
1: Беларусь эту диверсификацию почти потеряла.
0: Вместо рынка, где можно было конкурировать за европейца, россиянина, поляка, немца или туриста из Балтии, формируется система, все сильнее настроенная на одного клиента.
1: Пока он приезжает, статистика выглядит хорошо.
0: Но чем больше гостиницы, санатории и туроператоры перестраиваются исключительно под российский спрос, тем болезненнее окажется любой его спад.
1: Поэтому главный вопрос здесь не в том, много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
0: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж.

0: нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
4: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 800 000 иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
3: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
5: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, озоны, доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
3: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
6: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
3: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Застыли в 90-х. Март проверил дома быта и ужаснулся. Кто туда еще ходит?
4: Под ревизию попали 13 домов быта и более 60 работающих них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
3: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
4: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.
3: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
7: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет. Под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам, есть интернет-клубы, ну то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты, это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент, будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами, все виды скоростного интернета. Люблю современность, чтобы это все было толково.
3: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и семашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
9: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
8: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
10: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
8: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
11: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
8: А дальше для семьи начинается другая СВО. Уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики. Ведь их возвращение не предусматривалось изначально.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
13: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
15: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
14: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
14: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
17: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
14: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангаль.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
20: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работаем над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Ейске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ейске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
14: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба Муравейко теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления Главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить Главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
14: В Генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет Генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
21: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
14: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
0: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
14: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над тремя населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
1: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
22: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
11: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
22: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
5: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
2: Невероятно, но факт.
4: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
7: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура, наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый, но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
3: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
8: Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо.
9: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
10: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
3: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
5: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
5: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете и работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
23: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Новости союзного государства.
22: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 3 сотни солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные, и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
1: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно, но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
22: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандриголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
11: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
22: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины-камикадзе. Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
23: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
13: 2.
15: До.
13: 3.
15: Тин.
13: 4.
15: Чар.
13: 5.
15: Пач.
13: 6.
15: Че.
13: 7.
15: Сат.
13: 8.
15: Ат.
13: 9.
15: Но.
13: 10.
15: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет.
16: Белорусские машинисты продолжают водить грузовые поезда через российскую Брянскую область. Туда, где железную дорогу и локомотивы регулярно атакуют беспилотники.
17: Да, ситуация там, мягко говоря, напряженная.
16: Вот именно. После гибели российских железнодорожников и новых ударов часть белорусских локомотивных бригад начала отказываться от таких рейсов. Но сами поездки не исчезли.
17: Угу.
16: Вместо этого за них стали предлагать доплату. И здесь возникает очень простой вопрос. Где заканчивается обычная работа и начинается риск, который человеку предлагают принять ради того, чтобы груз продолжал двигаться по расписанию?
17: Хороший вопрос.
16: Сегодня предстоит разобраться, почему белорусские бригады вообще работают на этом участке, можно ли обойти опасную территорию, что происходит с теми, кто не хочет туда ехать.
17: И почему все упирается в деньги, да?
16: Абсолютно. И почему безопасность работников в этой системе оказывается зависимой от того, найдется ли человек, готовый согласиться на дополнительный риск за дополнительные деньги?
17: Слушай, ну давай начнем вообще с географии. Потому что, если посмотреть на карту, вот этот маршрут Гомель-Унеча-Брянск, он же всегда был, ну, абсолютно обычным.
16: Да, абсолютно рутинным.
17: Ничем не примечательный участок. Границы там, по сути, существовали только на бумаге.
16: Да, это классическая производственная география. Угу. Технологически это просто единый конвейер. Железная дорога, она же не может, ну, просто взять и оборваться. Локомотив нельзя поменять за 5 минут где-нибудь в чистом поле. Угу. Поэтому совершенно логично, что исторически около 80% грузовых поездов на этом направлении водили российские бригады. А 20% это были белорусские машинисты.
17: Ну, то есть присутствие бригады из Гомеля на соседней территории — это вообще не случайность?
16: Конечно, нет. А это схема, отработанная десятилетиями. Обычные междорожные договоренности. Но тут есть один нюанс. Эта схема писалась для абсолютно предсказуемого мирного времени.
17: Ну да, а весна и осень 26-го года как бы превратили эту рутину в зону непредсказуемой угрозы. Инфраструктура просто стала мишенью.
16: 100%. И чтобы осознать масштаб вот этих изменений, достаточно просто посмотреть на хронологию. Вот смотри. 12 мая. Удар по вокзалу в Унече. Двое раненых сотрудников. Спустя всего 9 дней, 21 мая, происходит прямой удар по маневровому тепловозу. На той же самой станции.
17: Прямо по кабине?
16: Да. Итог: трое погибших работников прямо на месте. И важная деталь, у одного из погибших осталось 5 детей.
17: Ужас.
16: А 26 сентября новое повреждение путей в этом же районе и экстренная остановка движения.
17: Слушай, я вот тут хочу немного поспорить или, ну, скорее уточнить.
0: Давай.
17: Железная дорога — это же, в принципе, агрессивная и опасная среда, разве нет? Это составы, которые весят по 5-6 тысяч тонн, там, высокое напряжение, сложные маневры, опасные грузы.
0: Ну, это да.
17: Машинисты же годами зубрят инструкции, что делать при сходе вагонов, при пожаре, если тормоза отказали. То есть риск изначально заложен в саму суть их профессии. Разве люди в кабинах не привыкли работать в условиях повышенной опасности?
16: Привычка к технологическому риску действительно есть, я тут не спорю. Но между поломкой техники и военным ударом просто гигантская пропасть.
17: В смысле? И то угроза жизни.
16: Да, но, понимаешь, против красного сигнала светофора или лопнувшей тормозной магистрали у машиниста есть четкий алгоритм. Должностная инструкция.
17: Ну, скрипт действий, да.
16: Технологическая опасность всегда предполагается как что-то управляемое. Человек за пультом может применить экстренное торможение, mm-hmm. может сбросить скорость, может связаться с диспетчером, обесточить контактную сеть. А против дрона, ну, невозможно применить должностную инструкцию.
17: То есть ты хочешь сказать, что алгоритмов просто не существует?
16: Их не существует в принципе. Инструкция пишется для предсказуемой физики, а не для боевого беспилотника, который пикирует на кабину.
17: Ну, логично, да. От дрона не оттормозишься.
16: Вот именно. И этот неконтролируемый риск уже приводил к катастрофическим последствиям. Вспомни перегон Унича-Рассуха. Это был май 23-го года.
17: А, это когда с рельсов сошли?
16: Да-да. Перед грузовым поездом из Гомеля, который тянул 78 вагонов, просто сработало взрывное устройство. Тепловоз сошел с рельсов, начался мощнейший пожар.
17: Там же бригада вроде чудом выжила.
16: Чудом осталась жива, абсолютно верно. Но сам локомотив получил настолько критические повреждения, что его просто отправили под разделку.
17: То есть на металлолом?
16: Да. И исход мог быть абсолютно фатальным. Представь, состав с десятками вагонов на полной скорости уходит в откос. Это ситуация, где профессионализм машиниста уже ничего не решает.
17: Вообще ничего.
16: И после гибели людей в 26-м году любые разговоры о том, что вероятность инцидента какая-то там ничтожно мала, они просто теряют смысл. Иллюзия нормальности разрушена.
17: Ну, люди не слепые, они понимают, что маршрут смертельно опасен.
16: И совершенно естественно начинают отказываться от поездок.
17: Хорошо, и как на это реагирует система? Ну, у руководства депо. Им же надо как-то расписание выполнять. Увольняют?
16: А вот и нет. Массовых наказаний за отказы ехать в Нечу не последовало.
17: Да ладно?
16: Да. Вместо кнута в ход пошел пряник. Финансовый инструмент. Появилась система так называемых стимулирующих доплат для добровольцев.
17: Так-так, и сколько стоит риск для жизни нынче?
16: За один такой рейс человеку предлагают от 1 до 3 базовых величин.
17: Давай переведем это в нормальные, абсолютные цифры.
16: Давай. Одна базовая величина в Беларуси сейчас это 45 рублей.
17: Соответственно, максимальная доплата это 3 на 45, 135 рублей.
16: Белорусских рублей, да?
17: Белорусских.
16: Около 135 рублей за смену.
17: Подожди. 135 рублей за смену в зоне, где несколько месяцев назад заживо сгорели коллеги.
16: Угу.
17: Слушай, ну это же самая циничная часть истории. Сумма выглядит откровенно мизерной. Как 135 рублей могут заставить рисковать жизнью? Зачем кому-то вообще соглашаться на шанс не вернуться домой ради таких денег?
16: Я тоже об этом много думала. Но ответ кроется в экономической реальности Гомельского региона.
0: В смысле, что там с зарплатами?
16: Зарплаты машинистов и их помощников там находятся в диапазоне от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. И это до вычета налогов.
0: Ну, не густо, прям скажем.
16: Вот именно. У людей ипотеки, кредиты, семьи, которые нужно кормить. И на фоне вот этого базового дохода дополнительные 135 рублей за одну поездку – это уже не мелочь.
0: А, то есть если взять несколько таких рейсов?
16: Да. Если взять несколько рейсов за месяц, получается очень даже ощутимая прибавка к семейному бюджету.
0: Получается какая-то этическая ловушка.
16: Абсолютно.
0: То есть система решает кадровую проблему на опасном участке не через устранение опасности, ну, понятно, что устранить угрозу сейчас сложно, а через эксплуатацию финансовой уязвимости работников.
16: Очень точно сказано. Базовый инстинкт самосохранения просто перекрывается бытовой нуждой.
17: Недостаток денег заставляет человека добровольно принимать военный риск.
16: И статистика показывает, как это работает на практике. Из-за массовых отказов доля работы российских бригад на этом стыке выросла.
17: С тех самых 80%?
16: Да, с договорных 80% до более чем 90%. Белорусских добровольцев становится все меньше.
17: Ну, логично, деньги деньгами, а жить хочется.
16: Чем дольше сохраняется угроза, тем очевиднее, что эта доплата – это вообще не премия за мастерство. Это цена, за которую покупается согласие человека проехать по потенциальной мишени.
17: Слушай, ну если ситуация настолько критичная, у меня возникает главный логический вопрос.
16: Какой?
17: Железная дорога – это же огромная просто разветвленная сеть. Если участок Унеча-Брянск превратился в русскую рулетку, почему поезда просто не пустят в обход? Ну, логично же.
16: А вот в этом и заключается главный парадокс всей этой ситуации. Оказывается, маршрут действительно изменили.
17: О, все-таки изменили.
16: Да, но далеко не для всех. Самые опасные и самые ценные грузы уже научились пускать в обход.
17: Это какие, например?
16: Например, цистерны с нефтепродуктами Мозырского НПЗ, так называемый «Налив», и военные эшелоны. Их маршруты перестроили.
17: Так.
16: Их увели подальше от уязвимых приграничных зон, направив через безопасный стык Осиновка-Красная.
17: Подожди, поразительная асимметрия ценности. То есть руководство железной дороги прекрасно понимает физику процесса?
16: Конечно, понимает. Попадание беспилотника в состав с топливом спровоцирует колоссальный пожар.
17: Уничтожение инфраструктуры. Экологическая катастрофа.
16: И многомиллионные убытки. Значит, груз классифицировать по уровню опасности можно. Нефть берегут, просчитывают риски для нее до 1%.
17: А обычного человека в кабине?
16: А человек продолжает ехать по прямой. Если состав везет обычный товарный груз, или, что еще показательнее, вообще идет порожняком...
17: Пустые вагоны.
16: Да, пустые платформы. Его не перенаправляют. Он идет прямо через ту самую Унечу, где падают дроны.
17: Слушай, ну это какой-то запредельный цинизм. Для машиниста же нет вообще никакой разницы, что находится у него за спиной.
16: Вообще никакой.
17: Цистерны с бензином, вагоны с лесом или пустые платформы. Если удар придется по локомотиву, финал будет одинаковым в любом случае.
16: Да.
17: Получается, товар и потенциальные финансовые потери берегут больше, чем жизни людей.
16: Получается так. И логистика обходных путей дает очень четкий ответ, почему так происходит. Перенаправление потоков – это сложнейшая инженерная задача.
17: Ну да, это не на машине по навигатору объехать.
16: Представь, что тебе нужно повернуть русло реки. Перевод всего трафика на стык Осиновка-Красная означает дополнительные сотни километров пути.
17: Это время, топливо.
16: Это резкий рост так называемых локомотива-часов. Это перегрузка других участков сети. Нужно составлять новые графики работы диспетчеров. И колоссальное удорожание всей цепочки поставок.
17: То есть, грубо говоря, дешевле оставить пустые составы на опасном маршруте, пока находятся люди, готовые их везти за 135 рублей.
16: Именно. Экономия достигается только за счет того, что находятся такие добровольцы.
17: Знаешь, в условиях, когда безопасность вообще не гарантирована, а ехать все равно нужно, человеческая психика начинает выстраивать свои собственные механизмы защиты.
16: Да, это то, что психологи называют магическим мышлением.
17: Расскажи, как это там проявляется?
16: О, этот феномен сейчас просто расцвел в депо. Появился устойчивый слух, настоящая такая производственная городская легенда о национальном локомотиве.
17: О чем?
16: Среди работников неофициально передается информация, что белорусские локомотивы якобы не трогают.
17: Да ладно?
16: Якобы есть какая-то негласная договоренность. И ситуация доходит до того, что бригады массово отказываются принимать российские тепловозы.
17: Серьезно? И что они делают?
16: Они готовы сидеть на станции часами в ожидании, пока не освободится именно белорусская машина.
17: Слушай, ну абсурдность этого мифа же очевидна любому, кто хоть немного понимает, природу происходящего?
16: Конечно, очевидно.
17: Оператор дрона, который сидит за десятки километров, он что, разглядывает логотипы принадлежности железной дороги через объектив камеры?
16: Вот-вот. И более того, если повреждено само полотно, как это было в сентябре, национальность железа, которая по нему едет, вообще не играет никакой роли.
17: Состав все равно сойдет с рельсов.
16: Абсолютно.
17: Ему без разницы, чей там логотип нарисован.
16: Абсолютно. Логически это полный абсурд. Но психологически это просто попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией.
17: Ну да, когда от тебя ничего не зависит.
16: Человек конструирует собственные правила выживания.
17: Ну,
16: поеду на белорусском тепловозе или поеду только днем. Это дает такое ложное чувство безопасности.
17: Угу.
16: И что еще интересно, параллельно со всеми этими слухами, в июле 26 года Совет Безопасности Беларуси официально рекомендовал гражданам избегать поездок в российское приграничье из-за высоких рисков.
17: Подожди. То есть на государственном уровне опасность признана абсолютно реальной?
16: Да, официально.
17: Так, тогда у меня резонный вопрос про законодательство. Раз опасность признана официально, почему работники просто не обратятся к трудовому законодательству?
16: А как ты себе это представляешь?
17: Ну, по закону об охране труда любой сотрудник имеет право отказаться от выполнения обязанностей, если они несут непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Это же база.
16: База-то база.
17: Зачем нужны слухи про локомотивы, если есть законные основания просто сказать «я не поеду»?
16: Проблема в том, что закон об охране труда писался для совершенно другой реальности.
17: В смысле?
16: Он создавался для индустриальных травм. Для сломанного станка, неисправной проводки, отсутствующего ограждения в цеху.
17: А,

0: случаев на производстве отвечает только на один вопрос.
1: На какой?
0: Кто оплатит больничный или выдаст компенсацию семье в случае наихудшего исхода?
1: Постфактум.
0: Да, постфактум. Страховой полис – это просто финансовый пластырь. Он не делает кабину локомотива бронированной, понимаешь?
1: И не отводит беспилотники в сторону.
0: Это факт.
1: Это бухгалтерская процедура, а не защита.
0: Вот. И если собрать всю эту картину воедино... Мизерные доплаты, абсурдные легенды о безопасности, абсолютно не работающие в этой ситуации законы об охране труда. Возникает самый главный, системный вопрос.
1: Зачем вообще поддерживать работу этого транспортного коридора?
0: Да. Почему нельзя просто остановить движение на опасном участке до нормализации ситуации?
1: Ну, ответ тут, наверное, масштабируется до уровня всей макроэкономики.
0: Конечно, цифры говорят сами за себя. За 2025 год железнодорожным транспортом между странами было перевезено около 50 миллионов тонн грузов.
1: 50 миллионов тонн.
0: Обалдеть. И критически важный показатель, почти 100%, если быть точной, 99,3% белорусских нефтепродуктов идет на экспорт именно через российскую инфраструктуру и российские порты.
1: Ну да. Альтернативных западных маршрутов для этих грузов больше нет. Логистика безальтернативно переориентирована.
0: Вот. И этот гигантский транспортный коридор – это просто кровеносная система экономики. Чтобы она функционировала, белорусская сторона обязана обеспечивать свою часть логистической цепи.
1: Давать локомотивы и людей.
0: Предоставлять тягу и квалифицированные бригады для совместной работы на стыках. Остановка движения на таких участках просто вызовет паралич системы поставок.
1: Слушай, это классический, просто хрестоматийный пример того, как в сложной системе распределяются издержки.
0: То есть?
1: Ну, посуди сама. Выгоду от того, что 50 миллионов тонн груза непрерывно движутся к портам, получают гигантские корпорации. Нефтеперерабатывающие заводы, транспортные монополии.
0: Речь идет о колоссальных прибылях.
1: Миллиарды. Но физический риск ущерба не распределяется пропорционально этим прибылям. Он спускается на самое дно цепочки и полностью аккумулируется на плечах одного конкретного машиниста в кабине. Идеальный перенос издержек.
0: Согласна. Человек живет в Гомеле. Он подписал стандартный трудовой договор, получает зарплату в рублях, и его смена начинается в родном депо.
1: Угу.
0: Но источник смертельной опасности для него находится за границей, и военный риск формируется там же. Ситуация усугубляется тем, что, находясь в локомотиве, работник не имеет никакого пространства для маневра и не может ни на что повлиять.
1: Ну, это понятно. Это же не водитель фуры, который, ну, не знаю, услышав сигнал воздушной тревоги или заметив дым впереди, может просто съехать на обочину.
0: Или развернуться.
1: Да, или вообще бросить машину и спрятаться в лесу.
0: А грузовой поезд весом в несколько тысяч тонн обладает тормозным путем почти в километр. Его нельзя развернуть. Находясь на чужой территории, машинист не может самостоятельно принять решение об изменении маршрута.
1: Он жестко привязан к рельсам.
0: К показаниям светофоров и к командам местных российских диспетчеров. Если впереди опасность, решение о том, останавливать состав в чистом поле или тянуть его на станцию, принимает диспетчер.
1: Получается, свобода воли машиниста заканчивается ровно в тот момент, когда он ставит подпись, соглашаясь на рейс. За эти дополнительные 135 рублей.
0: С этой секунды он становится просто заложником чужой инфраструктуры.
1: Да уж.
0: В этой истории нет сложного вывода.
1: Есть маршрут, который стал опасным.
0: Есть люди, которые это понимают и не хотят ехать туда без необходимости. И есть система, которой все равно нужно, чтобы поезда продолжали ходить.
1: Поэтому риск не исчезает. Его просто передают вниз. От договоренности между железными дорогами и необходимости провести груз к конкретному машинисту в кабине локомотива.
0: Доплата может сделать такой рейс дороже.
1: Но она не делает его безопаснее. Когда опасность становится частью производственного графика, вопрос уже не только в том, сколько человеку заплатят. Вопрос в том, почему именно он должен принимать на себя последствия решений, которые принимал не он.
0: Спасибо, что слушали «Между строк».
1: До встречи.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко о том, что Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан.
4: Согласно новациям, нормативно закрепляется свобода их передвижения по территории союзного государства без ограничения по срокам пребывания. Предусмотрены взаимные преференции в части упрощения процедуры получения разрешений на временное и постоянное проживание. Кроме того, обновлен перечень документов, предназначенных для въезда и пребывания в Республике Беларусь и Российской Федерации. Подписание протокола на практике позволит гражданам Беларуси и России

0: России чувствовать себя одинаково, комфортно на всей территории союзного государства, при условии соблюдения национальных законодательств двух стран.
1: Важный сигнал.
2: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок Государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
3: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
2: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, как говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по... Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже. Вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
2: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
5: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
2: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
7: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
9: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
8: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
9: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
8: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
9: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
8: Ну, математика в руках корпорации.
9: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
8: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
10: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
8: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
9: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
8: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
9: А что тогда?
8: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
9: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
8: Да ладно? И почему же?
9: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
8: Бумажки, просто бумажки.
9: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
9: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
9: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
9: Ну давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
9: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
9: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявлять, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
9: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
9: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
9: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
9: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
9: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
9: Ну, логично.
11: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
9: Да, есть такая проблема.
11: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
9: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
11: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
9: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
11: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
9: Чтобы ты не списывал. Логично.
11: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
10: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
11: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
10: Звучит как медицинский термин.
11: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
10: Жесть.
11: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
10: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
11: Это как же?
10: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
11: Да, помню такое.
10: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
11: А опять штрафами пугаешь.
10: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
11: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
10: Давай.
11: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
10: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
11: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
10: Это правда.
11: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
10: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
9: Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
8: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
9: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
8: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
9: Какая же?
8: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
9: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
8: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
9: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
12: Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, может, где-то и прессом президента уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка. Ну, я знаю твое мнение. Отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
13: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
12: Ну, взрослый человек, взрослый, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать и конкурировать с другими генералами.
1: Важный сигнал.
14: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
15: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура. Наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
14: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
16: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
17: «Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?»
18: «Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти».
14: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Тогда же под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
5: «Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети».
14: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, как выбирал нового начальника генерального штаба.
5: «Уважаемые друзья, я также хорошо понимаю остальных назначенцев, не хочу здесь особенно характеризовать, и прежде всего руководителя нынешнего генерального штаба. Я хочу, чтобы он понимал, что с сегодняшнего дня, ну, может, завтрашнего, он будет под серьезным взглядом, ну, может, где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах. Работайте ВКонтакте, заберите у Павла весь опыт, который он накопил за это время. Надо учиться, учитесь. Я ведь тоже учусь многому у вас и ничего не скрываю при этом. Что тут скрывать? Мы друг у друга учимся контактировать друг с другом. Поэтому я вас поздравляю с этим назначением. Это очень серьезное назначение. Откровенно говоря, я колебался между несколькими кандидатурами, но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, Павел, или ошибка? Ну, я знаю твое мнение, отличное. Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить.
13: Взвешенный человек, который займет место достойно и будет вашей опорой и поддержкой.
5: Ну, взрослый человек, что там говорить. Понимающий, который не будет там бегать, конкурировать с другими генералами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
19: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
14: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
20: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
14: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
21: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
14: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
2: Гродненец умер после удара в баре. Вдова просит передать дело в областной следком. Жительница Гродно просит огласки в расследовании смерти своего мужа. По ее словам, 28 декабря прошлого года мужчину ударили в баре «Фортуна». После полученных травм он находился в больнице и 30 января умер. Женщина утверждает, что при расследовании были допущены нарушения. На место происшествия не приехал судебно-медицинский эксперт, а записи с камер наблюдения изъяли только спустя 4 месяца. При этом, по ее словам, эксперты не смогли подтвердить, что переданный диск действительно принадлежит бару. Также вдова заявляет, что расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли после ее жалоб и ходатайств. В Ельском районе мужчина угодил ногой в мотокультиватор. ЧП произошло днем в агрогородке Добрынь. Во время работ на участке частного домовладения нога мужчины застряла в мотокультиваторе. Спасатели с помощью специального инструмента освободили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Под Новогрудком сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. В лесу под Борисовом фотоловушка зафиксировала сразу трех медведей. Животные попали в объектив одновременно. Такие кадры – еще одно подтверждение того, что медведей в белорусских лесах становится заметно больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов о том, что страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы.
0: Геологоразведка – это фундаментальная часть вообще развития минерально-сырьевой базы любого государства, но когда мы планируем для себя какие-то пробные бурения, постановку соответствующих работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. И сегодня налажен вот этот рабочий формат, это очень четкое взаимодействие стран-партнеров в передаче такого рода информации.
1: Важный сигнал.
14: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
19: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
14: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
3: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
14: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
3: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
14: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель начальника секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Дмитрий Калечец о первых крипторезидентах в статусе криптобанков.
4: практически полгода шла работа после января принятия указа глав государства, и парком, и Национальным банком, в принципе, были урегулированы все основные аспекты деятельности криптобанка, начиная от вопросов, собственно, требованиям криптобанка и вопросами, собственно говоря, какие операции он может осуществлять, как осуществлять учет, какая будет отчетность. Мы, в принципе, рассматриваем, что это такой очень положительный эволюционный шаг, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу. Надо сказать, что действительно большая работа проведена, собственно, организациями, которые заявились в качестве желающими стать криптобанка. Проведена большая работа ими, действительно сформированы команды, профессиональные команды, сформирована IT-архитектура, действительно проведены технические и юридические аудиты. И в целом надо сказать, что вот те организации, которые сейчас вот планируют становиться криптобанками, это известные игроки на рынке в парке и на крипторынке. То есть они имеют достаточно хороший практический опыт работы в криптосфере. Важно также отметить, что здесь двойное регулирование, которое будет со стороны парка и со стороны Национального банка. И мы полагаем, что, несомненно, это будет формировать благоприятное влияние на улучшение экосистемы финансовых потоков, на повышение технологически данного бизнеса, повышение доверия к финансовым институтам, а также притоку инвестиций и росту доходов в нашей стране.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
22: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
7: Ну да, звучит как мечта.
22: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
7: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
22: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
7: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
22: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
7: 100%.
22: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
7: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
22: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
7: Ого!
22: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
7: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
22: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
7: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
22: Так.
7: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
22: Ну, логично, да.
7: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
22: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
7: Да, общество это сильно осуждало.
22: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
7: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
22: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
7: Это точно.
22: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
7: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
22: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
7: Какой?
22: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
7: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
22: Но это вполне справедливо.
7: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
22: Угу.
7: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
22: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
7: Ага, типичный стереотип.
22: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
7: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
22: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
7: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
22: Допустим.
7: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
22: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
7: То есть маржа предприятия сжимается?
22: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
8: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
22: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
8: А насколько все серьезно в цифрах?
22: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
8: Ого,
9: 72 тысячи почти.
10: Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
22: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
10: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
22: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
10: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
22: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
10: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
22: 14 человек на место?
10: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
22: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
10: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
22: То есть школы, больницы.
10: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
22: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
10: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
22: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
10: Да, это логично.
22: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
10: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
22: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
10: Замкнутый круг.
22: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
10: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
22: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
10: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
22: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
10: И как? Работает?
22: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
10: Да, логично.
7: Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
22: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
7: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
22: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
7: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
22: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
7: Да уж.
22: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
7: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
22: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
7: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно.

0: власти в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. В зоне удара может быть любой регион. В Кремле предостерегли Маска от предоставления Украине Starlink для ударов вглубь России. Предоставление ВСУ спутникового интернета Starlink для ударов вглубь России может привести к опасным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также заверил, что Россия обладает технологическим потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что российский аналог Starlink, спутниковая система «Рассвет», заработает вскоре эффективнее.
4: Это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
3: Украина долгое время добивается разрешения использовать Starlink для ударов беспилотниками по целям в глубине России. Как пишет авторитетная международная газета Financial Times, Маск не исключил, что может разрешить Киеву использовать спутниковый интернет для дальнобойных ударов. Однако бизнесмен подчеркнул, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. До этого вопрос использования Starlink для ударов по российским военным объектам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце июля поднял Зеленский, отмечает из здания.
5: Речь шла главным образом о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от границ Украины. Зеленский попросил Трампа помочь в решении этого вопроса, но глава Белого дома не стал ничего обещать.
3: Если глава Белого дома согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Егор Андреев.
6: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: По словам экспертов, самое важное в этой истории – количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки. При этом он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долететь до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше. А если ВСУ предоставят спутниковый интернет Starlink для ударов вглубь России, то безопасного места в стране практически не останется. Отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать?

0: жаловать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
6: На учениях «Взаимодействие-2026» Военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
5: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
7: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
8: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Для кого такие цены? Белорусы обсуждают цены аренды коттеджей на Новый год под Гродно. $1500 за дом с баней. Русские уже забронировали половину. До Нового года осталось больше 3 месяца, а некоторые белорусы уже начали готовиться отмечать. Житель Гродно рассказал в одной из соцсетей, что начал искать арендный дом для празднования и удивился ценам. Мужчина искал арендный дом на 4 человека на время с 31 декабря по 2 января и столкнулся с ценами в 1000, а то и $1500.
9: Я прошлый Новый год работал. Может, что пропустил интересное. Цену там в $500 понимаю, но 1500 – это цена отдыха на море на 7 дней. С all-inclusive.
5: Автор прикрепил скриншоты переписок насчет аренды. Его пост в Threads увидели десятки тысяч человек. Многие жалуются, что отдых в Беларуси в этом году могут позволить себе только богатые или иностранцы. Один из пользователей подсчитал, что 2 дня за городом не на Новый год, а прямо сейчас стоят больше 1000 рублей. А это значительная часть средней зарплаты.
10: Белорусы, отдых в своей стране – это теперь для богачей. Цены на выезд за город – просто космос. 2 дня отдыха, и ты уже оставил половину зарплаты. Вот примерно во что это выливается. Проживание от 400 рублей. Завтрак от 30 на человека. Обед плюс ужин от 100 рублей на человека. Развлечения от 300 рублей. В итоге легкий уикенд и минус 1000 с лишним рублей. А потом удивляются, почему все едут в Турцию, а не катаются по Беларуси.
5: Минчанин задается вопросом, не слишком ли завышены цены, если в итоге отдых в Беларуси выходит якобы дороже поездки в Турцию. В комментариях другие пользователи поддержали его и отметили, что из-за высоких цен белорусы все чаще выбирают курорты в других странах вместо отдыха в Беларуси.
11: Это нормальная цена за услуги, просто доходы населения ничтожные.
6: Отдых дорогой, в принципе. Полякам отдых в Польше не по карману. В Египте цены сильно выше качества, в Шри-Ланке тоже.
12: Не только отдых. Жизнь какая дорогущая. Я приезжаю на 2 недели в год и не перестаю удивляться, как взлетели цены и как упало качество жизни.
13: А вы цены в санатории видели?
14: Санатории «Присая юность» вообще для руководителей банка.
5: Статистика по сезонам такова, что к новогодним праздникам стоимость отдыха становится значительно дороже. При этом многие белорусы признаются, что полноценно отдохнуть позволить себе не могут.
15: Денег нет.
16: Ну, как-то сейчас время такое сложное, поэтому лучше дома посидим.
17: Слишком дорого.
16: Не на что.
18: Нет, у нас нет денег.
19: Проблемы с финансами.
20: Экономические трудности и финансовые, в первую очередь, трудности, так как с заработными платами сейчас у большинства людей рабочего, скажем так, трудового класса большие проблемы, при этом вещи и еда дорожают, поэтому, ну, как таковых финансов не остается попросту.
5: Большинство пользователей сходятся во мнении, что отдых в Беларуси – удовольствие не для каждого кошелька. При этом статистики зафиксировали нашествие российских туристов. Они едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег на отдых. А тут, хоть и ближайшее, но зарубежье, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
22: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба «Муравейка» теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейка заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через два дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
1: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
5: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
5: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
1: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
5: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о появлении в ПВТ двух крипторезидентов в статусе криптобанка.
19: Сегодня у нас знаковое событие. Сегодня у нас в парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа и принимались над советом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. Ну и вот сегодня у нас состоялось два криптобанка у нас в стране. Начинают свое движение. Как вы знаете, сначала они появляются как резиденты ПВТ, а затем они проходят соответствующую аккредитацию на стороне Национального банка.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Трамп просил, но не помог. После обнадеживающих новостей из Вашингтона о паузе в ударах по МПЗ дроны разнесли две крупные нефтебазы Краснодарского края.
24: Ой, смотри, смотри, смотри, смотри.
23: Ночью регион пережил массированную атаку беспилотника. Местные власти сообщили о пожарах сразу на трех объектах инфраструктуры. По видео очевидцев журналисты определили один из объектов. Это нефтебаза всего в 25 километрах от Краснодара. Там хранят дизель и бензин.
25: Бам.
23: Еще одной целью, по данным мониторинговых ресурсов, стала нефтебаза «Лукойла» в Павловской. Через нее проходит около 150 тысяч тонн топлива в год. Почему теперь дроны могут бить не по самому НПЗ, а по нефтебазе, объясняет эксперт по энергетике Андрей Гусев.
3: НПЗ производит топливо, но дальше его нужно где-то хранить и распределять. Именно эту функцию выполняют нефтебазы. Поэтому повреждение такого объекта может создавать локальные проблемы с запасами и поставками, даже в том случае, если сам нефтеперерабатывающий завод продолжает нормально работать.
23: И вот здесь самое интересное. Накануне появилась информация, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского временно не наносить удары по российским НПЗ. Это даже породило разговоры о возможной паузе в нефтяной войне. Но уже следующая ночь показала, что, по крайней мере, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру не прекратились. Означает ли это, что Украина просто меняет цели, объясняет военный аналитик Сергей Коваленко.
4: Нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза – это разные объекты. Поэтому даже если действительно существует договоренность или просьба временно не атаковать НПЗ, из этого автоматически не следует прекращение ударов по всей топливной инфраструктуре. Склады, терминалы и распределительные базы могут оставаться отдельными целями.
23: И для России это довольно неприятная история, поскольку последние месяцы украинские атаки уже создавали проблемы не только нефтеперерабатывающим заводам, но и внутреннему топливному рынку. Когда из цепочки одновременно выпадают производство, хранение или логистика, топливо приходится перебрасывать из других регионов, а доставка становится сложнее и дороже, говорит экономист Михаил Громов.
7: Одна или две нефтебазы сами по себе не обрушат российский рынок топлива. Здесь важен накопительный эффект. Если подобные атаки повторяются и одновременно возникают проблемы на НПЗ, каждый следующий поврежденный объект уменьшает запас прочности системы и усложняет снабжение отдельных регионов.
23: В результате после разговоров о возможной паузе получилось так, что НПЗ действительно не фигурировали среди целей дронов минувшей ночью. Но две нефтебазы Краснодарского края оказались под ударом. Так что пауза по НПЗ, если она действительно существует, пока совсем не похожа на паузу в ударах по российской нефтяной инфраструктуре.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Заводик-убийца. На территории Новогрудского лесхоза нашли подпольный самогонный цех. Под Новогрудком сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу нелегальное производство алкоголя. На территории Новогрудского лесхоза нашли 1562 литра браги и оборудование для перегонки спиртного. При этом организатор, по данным инспекции, незаконно занял участок государственного лесного фонда, срубил 22 дерева и загрязнил лес отходами производства. Лесная подстилка была повреждена на площади около 60 квадратных метров. Общий ущерб окружающей среде оценили в 94,2 базовой величины, отметили в милиции.
8: В настоящее время правоохранительные органы выясняют размеры незаконного дохода, а образцы продукции направили на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка.
5: Это далеко не первый такой случай в Беларуси. Ранее сообщалось о закрытии завода по производству самогона в Гродненском районе. В местном УВД отметили, что нелегальный бизнес наладил 60-летний местный житель. В хозпостройке он установил два самогонных аппарата. Емкости для браги вмещали до 4 тонн самодельного алкоголя. Также в постройке нашли 180 литров готового самогона. Самогонный мини-завод также накрыли в лесу под Щучином. Как сообщили в милиции, производство наладил 32-летний житель деревни Плетки Щучинского района. Всего было изъято два самогонных аппарата и около 225 литров готовой продукции. Кроме того, самогонный завод накрыли в Минской области. Милиционеры обнаружили его на частной территории в деревне Пасеки-1 Вилейского района. Общий объем полуфабриката составил около 11 тысяч литров, а готового самогона нашли еще 110 литров. А в Воложенском районе изъяли почти тонну самодельного алкоголя. Беларусь сейчас входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
9: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по
6: Да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
5: Наркологи бьют тревогу. Алкоголизм в стране растет сумасшедшими темпами. При этом в условиях бедности населения люди пытаются сэкономить на выпивке. Купить подешевле, либо изготовить самостоятельно из некачественных материалов. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в число лидеров среди государств Европы по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Наркологи говорят, что в 9-миллионной Беларуси серьезные проблемы с алкоголем почти у миллиона граждан. О проблемах населения со спиртным неоднократно говорил и Александр Лукашенко.
10: Они против, там, если люди 100 грамм водки через день выпивают или 70. Но мы же не умеем по 70, по 100 грамм. Мы же, если сядем, надо литр залить за один раз крепких напитков.
5: Правительство уже неоднократно пыталось бороться с алкоголизмом. Выпивающих помещали в лечебно-трудовые профилактории, оглашали дни трезвости и вводили локальные ограничения на продажу алкоголя. Однако ничего не помогло. Продажа алкоголя стабильно на высоком уровне, а самый популярный напиток у белорусов – водка. Времена сейчас тревожные, и это не может не отражаться на эмоциональном состоянии людей, говорят психологи. Поэтому алкоголизм закономерен в кризисные времена. По данным Белстата, больше всего пьют в Витебской области. В прошлом году там зарегистрировали 204 человека на 100 тысяч населения, у которых диагностировали алкоголизм и алкогольный психоз. На втором месте Могилевская область, а третье у Гомельского региона. Однако это лишь официальная статистика госучреждений. В реальности ситуация гораздо хуже, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
12: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь.
11: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации. Несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
12: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
11: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
13: Мы вышли гулять. Гуляли. Я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина. Трое мужчин с собакой. Они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину. и увезли в неизвестном направлении.
11: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
0: Синий.
14: Нила.
0: Коричневый.
14: Бура.
0: Зеленый.
14: Сабз.
0: Оранжевый.
14: Наранджи.
0: Фиолетовый.
14: Джамуни.
0: Красный.
14: Сурх.
0: Белый.
14: Сафед.
0: Желтый.
14: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Беларусь стала токсичной зоной для Европы. Литва проводит учения по эвакуации населения, а Латвия отключила все камеры на границе с Беларусью и Россией. К чему готовятся страны Балтии?
17: На восточной границе зафиксированы целенаправленные повреждения инфраструктуры. Повреждены распределительные шкафы и элементы видеонаблюдения. По нашей оценке, цель таких действий – помешать работе и вводу новой автоматизированной системы контроля границы.
16: Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии, которая продолжает усиливать техническую защиту границы. Тем временем соседняя Литва уже отрабатывает куда более серьезный сценарий – массовую эвакуацию населения в случае начала боевых действий, рассказывает политолог Виктория Гриценко.
18: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предупредил страны НАТО о том, что Россия может готовить нападение на Литву, Латвию и Эстонию. После этой информации в Вильнюсе решили готовиться к такому сценарию не на словах, а практически. С 25 сентября по 3 октября здесь проходят крупнейшие учения системы мобилизации. В них задействованы около 3000 чиновников, сотрудников служб и организаций и еще примерно 1000 добровольцев.
16: А 26 сентября впервые на государственном уровне Литва проверила весь механизм эвакуации населения, говорит эксперт.
18: Проверяли буквально всю цепочку. Как предупредить людей, где их собрать и зарегистрировать, каким транспортом вывозить, как пропускать через транзитные районы и где принимать. В официальном плане заранее заложено, что около 75% жителей смогут эвакуироваться самостоятельно. Оставшиеся 25% должны вывести муниципалитеты. В первую очередь это семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и пожилые.
16: Литовские власти заявили, что если опасность действительно появится со стороны Белоруссии или Калининградской области, времени спокойно составлять эти планы уже не будет. По словам экспертов, Беларусь для соседей все чаще воспринимается как направление, откуда потенциально может прийти военная угроза. И чем активнее Россия использует белорусскую территорию и военную инфраструктуру, тем больше на западной границе Беларуси будет не торговли и свободного движения, а заборов, камер, военных и планов эвакуации. При этом сами белорусские власти пока тренируются только как мобилизовать побольше людей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
10: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направление нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. Первый регион начал резать по-живому. Ради выплат военным власти Тульской области сократили пособия малоимущим и детям-сиротам. Правительство Тульской области решило направить более 54 миллионов рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Согласно постановлению, большая часть суммы, около 42 миллионов рублей, должна была пойти на ежемесячные выплаты опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Остальные деньги перераспределили из средств на поддержку детей-сирот, усыновителей, малоимущих семей, пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан, отмечают местные журналисты.
3: В Тульской области действуют региональные выплаты участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, с апреля текущего года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности первой группы и более миллиона рублей семьям погибших. Эти меры распространяются на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.
2: До этого регионы стали сокращать размер выплат за гибельное СВО на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом в 1,5 триллиона рублей. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. «Мы государство можно понять», — говорит экономист Валентин Кудряшов. «Ведь на фоне санкций доходы бюджета стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут».
19: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
2: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
20: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
2: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, зачем в администрации президента нужен генерал.
22: Что касается заместителя главы администрации президента Павла Николаевича, много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направление нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. И вы подходите, с моей точки зрения, для этой роли, потому что у вас, в отличие от того, что вы грамотный силовик, все-таки генеральный штаб есть генеральный штаб. Там сходятся все мозги, и оттуда идет управление вооруженными силами, несмотря на ту систему, какая существует в стране. Но у вас еще есть и такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное.
0: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100.
4: Поехали. 10.
14: Das.
4: 20.
14: Bis.
4: 30.
14: Tis.
4: 40.
14: Chalis.
4: 50.
14: Pachas.
4: 60.
14: Sat.
4: 70.
14: Саттар.
4: 80.
14: Асси.
4: 90.
14: Наве.
4: 100.
14: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь снова принимает сотни тысяч иностранных туристов. Гостиницы и санатории заполняются, туроператоры говорят о росте. На бумаге все выглядит почти как восстановление отрасли.
8: Да, именно так.
7: Но есть одна деталь. Почти весь этот поток теперь идет из России.
8: И это важно понимать.
7: Еще несколько лет назад Беларусь принимала заметно больше гостей из разных стран Европы. Теперь въездной туризм все сильнее зависит от одного рынка, одного типа спроса и одной экономики.
8: И это меняет саму отрасль. Бизнес подстраивается под российского клиента, цены и инфраструктура начинают работать прежде всего на него, а любая проблема в России автоматически становится проблемой белорусского туризма.
7: В этом выпуске разберемся, почему рост числа туристов еще не означает, что отрасль действительно стала сильнее, и что Беларусь потеряла вместе с прежней географией гостей.
8: Ну, если начать прямо с цифр, то статистика за 2025 год выглядит, на первый взгляд, ну, просто отлично.
7: Абсолютно. Я вот внимательно изучала эти данные, и там зафиксировано больше 579 тысяч организованных туристов.
8: Ого.
7: Да. Это колоссальный показатель. Он даже выше, чем был в стабильные годы до пандемии. То есть звучит так, будто отрасль в стране не просто восстановилась, а прям совершила какой-то невероятный рывок.
8: Вот только тут как раз и кроется главная статистическая иллюзия. Потому что, когда видишь графики растущих доходов, первая реакция – это всегда оптимизм.
7: Ну, естественно.
8: Но если копнуть глубже и проанализировать саму структуру, возникает много вопросов. Цифра внушительная, да. Но 98,5% от всех этих сотен тысяч туристов
7: – это граждане России.
8: Именно. 98,5%.
7: То есть больше 570 тысяч человек приехали из одного единственного государства. А на весь остальной мир остались просто сущие крохи.
8: Угу. Меньше 9 тысяч человек на все остальные континенты.
7: Чтобы вообще масштаб этого дисбаланса был понятнее, я посмотрела на второе место в этом списке.
8: И кто там?
7: На втором месте после России идет Латвия. Оттуда приехало чуть больше 2000 человек за весь год. Из Турции 1600, а из Китая вообще 884 человека.
8: Стоп, 884?
7: Да, не 8000, не 80 тысяч, просто 800 человек за год.
8: Слушай, но на уровне национальной экономики это даже не рынок. Это буквально математическая погрешность. Типа несколько туристических автобусов.
7: Абсолютно.
8: С точки зрения экономики это чистейшая монокультура. Вся система полностью завязана на один тип клиента. И если оглянуться на цифры 2019 года, ну, глубина этих изменений становится еще более пугающей.
7: Да, я тоже сравнивала с 2019 годом. Тогда из 405 тысяч организованных туристов примерно половина приезжала из других стран, не из России. Угу. Из ЕС и других стран было 188 тысяч человек. Одна только Литва давала больше 76 тысяч гостей.
8: Вот возникает очевидный вывод. Количество туристов вроде бы вернулось, но разнообразие уничтожено полностью.
7: Знаешь, мне тут приходит на ум такая аналогия. Нынешнюю ситуацию в белорусском туризме можно сравнить с бизнесом, который много лет работал с сотней разных мелких клиентов.
8: Так.
7: А потом случился кризис, клиенты разбежались, но внезапно появился один такой гигантский корпоративный заказчик, который просто взял и выкупил все мощности.
8: Ага, и касса снова полная.
7: Да, деньги текут рекой. Но бизнесмен больше вообще не контролирует правила игры. Он теряет гибкость и теперь целиком зависит от того, как идут дела у этого гиганта.
8: Прекрасная аналогия. И опасность в том, что, радуясь полной кассе, бизнес просто забывает, как работать с кем-то еще.
7: 100%.
8: Но здесь часто возникает встречный аргумент. Мол, если проблема в отсутствии европейцев, то почему не сработали открытые двери?
7: А, ты про безвизовый режим.
8: Да-да. Для граждан десятков стран Европы въезд формально бесплатный и открытый. Границу без виз пересекли больше миллиона человек.
7: Звучит так, будто барьеров вообще нет.
5: Вот. Кажется, что бери паспорт и приезжай. Почему тогда европейский организованный туризм не восстанавливается?
7: Ну, потому что туризм начинается далеко не на границе. Отсутствие визы вообще никак не компенсирует физическое отсутствие логистики.
5: То есть бесплатный вход не имеет смысла, если к двери не ведет дорога?
7: Именно так. Прямых авиарейсов нет, железнодорожное сообщение отменено, а на тех погранпереходах, которые еще открыты, люди стоят в многочасовых, а иногда и многосуточных очередях.
5: Кошмар.
7: И плюс официальные предупреждения от правительств соседних стран. Они прямо говорят своим гражданам, что поездки небезопасны. Логистика просто сломана.
5: Да? А туризм по своей природе — это все-таки индустрия комфорта. Никакой безвиз не заставит человека стоять сутками на границе ради отдыха выходного дня.
7: И особенно болезненно, судя по всему, это бьет по западным регионам, по Гродно и Бресту.
5: Да, я анализировал их ситуацию. Они ведь десятилетиями выстраивали экономику на уникальном географическом положении.
7: Угу, это был их главный товар.
5: Главным товаром была возможность быстрой, спонтанной поездки. Условно, жителю Вильнюса или Белостока не нужно было ничего планировать за месяц. В пятницу сел в машину.
7: И через пару часов ты уже ужинаешь в Гродно.
5: Да. А в воскресенье спокойно возвращаешься домой. Это генерировало постоянный, стабильный поток денег в местную инфраструктуру.
7: А теперь эту модель пытаются механически заменить потоком из России. Но турист из Москвы чисто физически не способен заменить туриста из Белостока.
5: Из-за расстояния?
7: Конечно. Чтобы приехать из Москвы в Брест на выходные, нужно планировать отпуск, покупать билеты. Поездка через половину континента просто убивает саму логику спонтанного приграничного туризма.
5: География городов осталась прежней, но транспортные барьеры отодвинули границу на тысячи километров.
7: Но давай посмотрим на это с другой стороны. Хорошо, логистика сломана, спонтанный туризм пострадал. Но ведь в целом отрасль мутирует под нужды оставшегося монополиста. Весьма прибыльно.
5: О да, финансовый профит отрицать невозможно. Гостиницы загружены. Экспорт туруслуг взлетел почти до 390 миллионов долларов.
7: Огромные деньги.
5: В санаториях ситуация вообще беспрецедентная. 93% иностранцев там — это россияне. Рабочие места для тысяч людей сохранены.
7: Звучит прям как история успеха. Но тут есть скрытые смыслы, которые сильно бьют по рядовому белорусу.
5: Ты имеешь в виду цены?
7: Да, внутреннюю цену этого успеха. Иностранный спрос жестко пересекается с внутренним. Ресурсов-то ограниченное количество.
5: Хороших мест в отелях и санаториях на всех не хватает.
7: Вот именно. И когда владелец коттеджа или санатория видит, что на празднике он может продать места внешнему клиенту, который готов платить больше, цены моментально взлетают.
5: Логично. Рынок подстраивается под тех, у кого больше денег.
7: Но в результате белорус начинает конкурировать за отдых в собственной стране с иностранцем. И чаще всего эту ценовую конкуренцию проигрывает.
5: Да, отдых внутри страны становится настоящей роскошью. Но есть и второй эффект от этой монополии. Я обратил на него внимание. Он менее заметный сейчас, но очень разрушительный в перспективе.
7: Какой?
5: Это деградация самого сервиса. Инфраструктура теряет стимул развиваться.
7: Подожди. Если у бизнеса много денег, они же, наоборот, должны вкладываться в сервис.
5: Ну, ремонт они сделать могут. Но индустрия гостеприимства — это же еще и стандарты. Вот зачем ресторану вкладывать силы в англоязычное меню?
7: А, поняла. Или интегрироваться в международные системы бронирования.
5: Точно. Зачем адаптировать меню под азиатские рынки, если 98,5% гостей говорят по-русски и пользуются привычными российскими платформами?
7: То есть индустрия просто теряет навык работы со сложным и разнообразным клиентом?
5: Да. Отрасль как бы забывает стандарты глобального гостеприимства. Все упрощается под одну модель.
7: Это очень тревожная тенденция. Причем, изучая документы, я наткнулась на факт, который показывает, что эта зависимость формируется не только органически.
5: А как еще?
7: Она институционализируется через конкретные юридические механизмы соседней страны. С осени 2025 года в России начали действовать льготные правила для туроператоров, которые отправляют людей в Беларусь.
5: Да-да, я видел это и еще в Абхазию, и Южную Осетию, кажется.
7: Верно. В чем суть? Для работы на выезд нужно формировать фонды персональной ответственности. Это огромные финансовые гарантии, которые замораживаются на счетах.
5: Как страховка на случай банкротства турфирмы.
7: Да. И вот эти финансовые гарантии резко снизили. То есть формировать туры стало технически дешевле и выгоднее.
5: Барьер входа искусственно опущен.
7: Звучит как отличный стимул для бизнеса, нет?
5: Для российского, безусловно.
7: Ну, это создает тотальную асимметрию рисков. Для турбизнеса там это просто одна из удобных, недорогих опций.
5: Угу.
7: Сегодня она есть. Если завтра направления закроются, они без проблем перенаправят этот поток внутрь своей страны. Или отправят туристов в Азию или в Турцию. У них полно альтернатив.
5: А вот для белорусской отрасли потеря этого потока будет означать мгновенный системный крах. Потому что вся инфраструктура заточена только под него.
7: Вот именно. Зависимость бизнеса возникает не из-за приказов сверху.
5: А через кассу.
7: Точно. Отрасль совершенно добровольно подстраивает все графики, цены и маркетинг под того, кто несет выручку.
5: И пока этот клиент платит, разорвать эту цепь изнутри просто нереально. Ну, слушай, если риски так очевидны, почему эта проблема почти не обсуждается?
7: Но как же, в публичном поле постоянно маскируют реальность, используют магию больших чисел.
5: А, ты про эти миллионы въездных поездок?
7: Да, постоянно звучит цифра 7,4 миллиона пересечений границы. Звучит так, будто вся страна заполнена туристами.
5: Но это же чистая подмена понятий. 7 миллионов – это факты пересечения границы. Один человек из приграничья мог проехать туда-обратно 10 раз по бытовым делам.

0: пока нет потока. А потока нет без инфраструктуры.
1: И в итоге мы видим, как полностью исчезает экономическая безопасность.
0: Раньше была многовекторная система. Она страховала сама себя.
1: Да, упал спрос в Польше, вырос в Германии.
0: Именно. А сейчас любой кризис внутри России, скачок курса рубля или падение доходов, мгновенно и без буфера бьет по отрасли.
1: Бьет по горничной в Нарочи и по экскурсоводу в Несвежи в ту же секунду. Успех отрасли парадоксально лишает ее устойчивости.
2: Российские туристы действительно дают белорусской отрасли деньги, загрузку и возможность не закрываться. И было бы странно делать вид, что это плохо само по себе.
1: Проблема начинается в другом месте. Туризм становится устойчивым не тогда, когда в стране много гостей, а когда эти гости приезжают из разных стран, тратят деньги в разных сегментах и не зависят от одной экономики и одной политической конъюнктуры.
2: Беларусь эту диверсификацию почти потеряла.
1: Вместо рынка, где можно было конкурировать за европейца, россиянина, поляка, немца или туриста из Балтии, формируется система, все сильнее настроенная на одного клиента.
2: Пока он приезжает, статистика выглядит хорошо.
1: Но чем больше гостиницы, санатории и туроператоры перестраиваются исключительно под российский спрос, тем болезненнее окажется любой его спад.
2: Поэтому главный вопрос здесь не в том, много ли туристов приехало. Вопрос в том, насколько белорусский туризм способен существовать без одного единственного источника гостей.
1: И пока ответ на него выглядит не слишком убедительно. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться?

0: Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вымерший туризм. Белстат сообщает, в прошлом году Беларусь регулярно и в большом количестве посещали только туристы из России.
2: Всего в прошлом году в Беларуси побывали 5 миллионов 800 тысяч иностранных туристов. 5 миллионов из них – россияне.
1: Это свежие данные Белстата, которые подтвердил и замминистра спорта и туризма Олег Андрейчик. По словам чиновника, эта цифра каждый год становится все больше и больше. Мол, россияне едут в Беларусь, поскольку в страны Европы большинству въезд по факту закрыт. Одни не могут получить визу, другим не хватает денег. А тут хоть и ближайшее, но зарубежье. Плюс россияне приезжают на туристический шопинг, пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации.
3: Zara, H&M, Bershka, Coca-Cola, Nespresso, здесь все работает официально. АВБ, Озон и доставка просто как часы. И это просто нормальная жизнь, которая для многих уже стала роскошью.
1: Не обходится в таком ажиотаже и без неприятного, жалуются белорусы. По их словам, приехавшие россияне ведут себя не как туристы и гости, а как хозяева, рассказывает минчанка Полина.
4: База русских – приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
1: При этом из Европы в Беларусь туристы сейчас практически не ездят. Раньше страну активно посещали поляки, латвийцы, литовцы и даже немцы. Они ездили не только в Минск, но и в Полоцк, Пинск, Беловежскую и Налибокскую пущу, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Застыли в 90-х. Март проверил дома быта и ужаснулся. Кто туда еще ходит?
2: Под ревизию попали 13 домов быта и более 60 работающих них организаций. Нарушения нашли в 40% случаев. Во время мониторинга специалисты проверяли парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки, прачечные, маникюрные кабинеты и другие точки бытового обслуживания. По итогам проверок владельцам объектов выдали рекомендации по устранению нарушений. В двух случаях Март потребовал прекратить хранение товаров с истекшим сроком годности. Среди них были лаки для ногтей и средства для удаления солевых разводов.
1: В ведомстве также раскритиковали и состояние самих домов быта.
2: Попадая внутрь, потребитель часто сталкивается с тусклым освещением, хаотичными вывесками, тесными точками, которые не меняли интерьер десятилетиями. В эпоху, когда потребитель привык к высокому уровню сервиса, цифровизации и эстетичному пространству, такой формат требует визуальных изменений. Информацию по итогам мониторинга направили в облисполкомы и Мингорисполком.
1: Один такой дом быта уже вовсю реконструируют. В Гродно здание несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, а с четвертой попытки его купил местный бизнесмен Станислав Семашко. Теперь он собирается полностью перестроить объект и оформить фасад под старину.
5: Фасад вы уже увидели, и обсуждение идет под старину, под исторический центр сделан объект. Думаю, что понравится всем. Первый этаж, вот, например, вы видели, как-то некую бытность сохранить, ту, которая была. Там вот некие кафешки, второе крыло, и что-то общественное, некие цветы, магазин, уже желание есть и так далее. Второй этаж, у нас предпринимательство, как бы ни говорили, оно развивается, есть заявки по офисам, есть интернет-клубы, ну то есть молодежь живет, и это мне нравится. Далее идут апартаменты, это может снимать на месяц, может, возможно, выкупать апартамент, будет возможность. Абсолютно согласился, позаключал договора с антеннами, все виды скоростного интернета, люблю современность, чтобы это все было толково.
1: Сам предприниматель называет будущий объект подарком городу. А вот часть гродненцев окрестила его псевдоисторическим кичем и агротрэшем. В комментариях шутят, что после сталинок и хрущевок в городе теперь могут появиться еще и семашки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Это не люди, а открывашки. Их возвращение не предусмотрено. Сестра от бывшего срок колонии мужчины раскрыла всю правду о вербовке на СВО. Открывашки. Так, по словам родственников пропавших российских военных, прозвали в армии мужчин, которых отправляли на один из самых опасных участков фронта. И смысл этого слова страшный. Открывашка должна зайти первой и фактически вскрыть позицию противника. Вернется человек или нет, изначально не главный расчет, пишет в редакцию сестра пропавшего военного Оксана.
7: Мой младший брат Дмитрий отбывал срок в колонии. Там его завербовали на спецоперацию. А спустя всего несколько недель после отправки на фронт он пропал.
6: Сестра начала искать его сама и в итоге создала чат для родственников пропавших. И довольно быстро выяснила, что ее семья далеко не единственная. Таких историй сотни, объясняет правозащитник Андрей Нестеров.
8: Для человека в колонии предложение контракта может выглядеть совсем иначе, чем для человека на свободе. Ему предлагают деньги, возможность выйти из заключения и фактически начать жизнь заново. При этом человек далеко не всегда понимает, куда именно его отправят, какой будет подготовка и насколько высокими окажутся риски уже после подписания документов.
6: Но самое страшное Оксана узнала уже после исчезновения брата. Мужчин из разных регионов свозили в одну и ту же воинскую часть, а затем без достаточной подготовки отправляли на простреливаемый участок фронта возле села Мирное в Запорожской области. Именно там родственники начали массово терять с ними связь. По словам родных, таких бойцов и назвали открывашками. Что вообще означает такая роль на поле боя, объясняет военный эксперт Константин Жаров.
9: Первая группа фактически заставляет противника обнаружить свои позиции. По ней начинают работать огневые средства и беспилотники, после чего становится понятнее, откуда ведется огонь. Но для людей, которые идут первыми на хорошо простреливаемый участок без достаточной подготовки, риск потерь чрезвычайно высокий.
6: А дальше для семьи начинается другая СВО, уже не на фронте, а с документами. Оксана искала брата через воинскую часть, госпитали, списки погибших и пропавших. Параллельно к созданному ей чату присоединялись новые родственники. И выяснилось, что люди могут месяцами не понимать, что произошло с их мужем, сыном или братом. Он погиб, ранен, попал в плен или продолжает числиться пропавшим без вести. А слово «открывашка» звучит страшнее любой статистики, ведь их возвращение не предусматривалось из начально.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о развитии белорусского криптосектора.
11: Сегодня мы проводим очередное заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, на котором рассмотрим дальнейшее развитие белорусского криптосектора. На протяжении более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в парке двух первых в отечественной истории криптобанков.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: На повестке дня война. Белорусские военные уехали в Россию на учения АДКБ. В России 27 сентября стартовали совместные учения АДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Как сообщили в Минобороны Беларуси, в них участвуют воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
13: На учениях «Взаимодействие-2026» военные отработают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках поиска 2026 участники проведут разведывательные мероприятия в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а учения «Эшелон-2026» посвящены организации материально-технического обеспечения.
12: В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, руководители воинских контингентов и приглашенные представители. Сердюков заявил, что в ходе учений планируется учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, совершенствовать управление коллективными силами, а также их оснащение современным вооружением, беспилотными системами, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание будет уделено противовоздушной обороне.
14: Спланировано проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
12: Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
15: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
12: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангал.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Сенатор Александр Багель о приоритетных законопроектах в работе Совета Республики в текущей сессии.
18: Вы знаете, центральное место в работе будет занимать работа над проектами законов о республиканском бюджете, о бюджете фонд социальной защиты и изменения в налоговом кодексе. Требования главы государства, чтобы было налогообложение справедливое. Идет подготовка к внедрению в Республике Беларусь национальной цифровой валюты. Ну и будет работаем над законопроектами об изменении о местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь, а также об обращении граждан и юридических лиц. Ну вот такие основные проекты законов, над которыми будет работать Совет Республики в ближайшее время.
0: Новости регионов на радиосигнал.
12: В Ейске после столкновения с Ford Transit погиб водитель электровелосипеда. Авария произошла на улице Ломоносова в Ейске. По предварительной информации, 40-летний водитель Ford Transit столкнулся с электровелосипедом. 45-летний мужчина ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево непосредственно перед грузовым автомобилем. Велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. Позже мужчина скончался. В Горицком районе работники предприятия выносили мясо тоннами. Сотрудники участка по убою организовали незаконную продажу продукции предприятия. Схема вскрылась, когда работники попытались вывезти в Россию около 3 тонн говядины. На крупную партию не оказалось необходимых сопроводительных документов, после чего началась проверка. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье – до 10 лет лишения свободы. В Фанипале рухнул защитный навес возле дома на Комсомольской. Возле дома номер 37 на улице Комсомольской обрушился защитный навес. Известно, что с весны этого года в доме проходит капитальный ремонт. Информацию о причинах обрушения и возможных пострадавших еще уточняют. Табун лошадей вышел прямо на трассу под Червенем. На дороге между Дукорой и Смиловичами автомобилисты неожиданно столкнулись с необычным препятствием. Прямо на проезжую часть вышел целый табун лошадей. Животные спокойно переходили дорогу и практически не реагировали на машины. Водителям пришлось снижать скорость и останавливаться, чтобы пропустить четвероногих участников движения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: Генерал у руля. Кадровая ротация Лукашенко. Начальник генштаба Муравейко теперь стал заместителем главы администрации президента. К чему готовится Минск? Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы администрации президента. Ранее он занимал должность начальника генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Причем его перевели на новую должность через 2 дня после того, как ему исполнилось 55 лет. Павел Муравейко родился в Мариной Горке 26 сентября 1971 года. В 1992 окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После этого Муравейко поступил в Минскую военную академию, которую окончил в 2001-м. Потом учился в России, в Академии Генштаба РФ. Окончил ее в 2008-м с золотой медалью. Муравейко занимал должность начальника первого управления главного военного управления Генштаба. В 2013-м его поставили руководить главным оперативным управлением и присвоили генеральское звание. В 2022-м генерала перевели на должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси. Есть у Муравейко и российская награда. В 2019 году российский посол Михаил Бабич вручил ему орден дружбы, отмечает политолог Антон Буткевич.
19: Муравейко вместе с генералом Александром Вольфовичем называли российским лобби в белорусском силовом блоке. Генштабом Муравейко руководил с 2024 года. Руководство страны продолжает встраивать силовой блок в принятие решений на всех уровнях. Администрация в данном случае выступает не просто как канцелярия, а как координационный центр, где опыт военного планировщика востребован для контроля за внутренней стабильностью, региональными процессами и мобилизационной готовностью госаппарата.
12: В генштабе Муравейко, в свою очередь, теперь сменил генерал-майор Владимир Белый. С 8 июля он работал заместителем министра обороны, а до этого возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Владимир Белый родился 17 февраля 1977 года в деревне Николаевщина Столбцовского района. Он окончил командно-штабной факультет военной академии с отличием и золотой медалью, а затем факультет генерального штаба вооруженных сил академии. Прошел путь от командира взвода в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии до заместителя командира батальона в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Северо-Западного оперативного командования. Затем был начальником штаба в 19-й отдельной механизированной бригаде и 103-й гвардейской отдельной мобильной бригаде. Командовал гвардейской отдельной воздушно-десантной бригадой, а после стал начальником штаба, первым заместителем командующего силами специальных операций. Позднее Белый занял должность начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил, заместителя начальника военной академии Республики Беларусь. Был командующим западным оперативным командованием. В отличие от Муравейко, Владимир Белый в России не учился, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
20: Владимир Белый, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, это человек из той же номенклатурной обоймы министерства. Его назначение начальником генштаба означает сохранение генеральной линии на сотрудничество с российскими вооруженными силами и следование в фарватере текущей оборонной доктрины. Резкой смены военной политики ожидать не стоит.
12: Назначение генерала Павла Муравейко на пост заместителя главы администрации президента и приход на его место в генштаб генерал-майора Владимира Белого – это показатель не столько подготовки к немедленным военным действиям, сколько тонкой настройки системы управления в условиях перманентного кризиса безопасности, считает политолог Антон Буткевич.
19: Сама по себе кадровая рокировка внутри устоя номенклатуры редко является прямым сигналом к началу войны или масштабной эскалации. Скорее, это отражение внутренних аппаратных балансов и попытка распределить ключевых силовиков по критически важным направлениям.
12: Однако в контексте того, что Беларусь остается тыловой базой и полигоном, любые перемещения генералов высшего эшелона показывают, что власти держат силовые рычаги в максимальном тонусе, страхуясь от любых неожиданностей, как внешних, так и внутренних, полагают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Фронт посыпался, Донбасс уходит. Украина забрала у армии России контроль сразу над 3 населенными пунктами в ДНР. В плен попали 300 солдат. Сразу 3 населенных пункта за несколько дней потеряли российские военные и больше 250 человек попали в плен. ВСУ продолжает свою операцию на севере Донецкой области. По словам военкоров, только в рамках операции «Вивальди» Украина вернула себе 176 квадратных километров территории. Это большой удар и серьезные потери для армии России. Насколько серьезно это меняет ситуацию на Лиманском направлении, объясняет военный эксперт Владимир Черненко.
22: Говорить об обвале всего российского фронта пока преждевременно. Но локально это уже заметное изменение ситуации. Украина не просто отбила несколько сел, а смогла перехватить инициативу на определенном участке и заставить российские подразделения отступать. Теперь главное, сможет ли российское командование стабилизировать линию или украинские силы продолжат развивать этот успех.
21: Многие военкоры долго хранили молчание. Шок от вестей с фронта был невероятным. Сейчас военные эксперты пытаются разобраться, как же так произошло, что украинцам удалось прорваться на стратегическом для России направлении – территории Донбасса. Один из командиров ВСУ Белецкий говорит, что российское командование ждало главный удар на направлении Шандыголова-Зеленая долина. Именно туда стягивались все резервы и там пытались контратаковать. Но главная цель ВСУ в этот момент уже находилась в другом месте – поселке Новое. Его называют ключевым хабом российских войск на этом плацдарме. Кто контролирует высоты вокруг Нового, тот получает преимущество на этом участке. Похоже, российские войска проспали настоящий удар, объясняет военный аналитик Сергей Гончаров.
23: Задача в том, чтобы заставить противника поверить, что именно здесь будет главный удар. Он начинает перебрасывать резервы, расходовать боеприпасы, вводить дополнительные подразделения. А когда настоящая атака начинается в другом месте, быстро перебросить туда силы уже значительно сложнее. Судя по заявлению украинского командования, именно этого эффекта здесь и пытались добиться.
6: А вот теперь становится понятнее информация, которой не придали значения ранее о боевых роботах ВСУ. Во время операции «Вивальди» использовали не только небольшие наземные комплексы. Для прорыва самых мощных российских укреплений ВСУ переделали старые советские БТР-60 в огромные дистанционно управляемые машины «Камикадзе». Ими подрывали укрепления, а уже после этого в прорыв заходили подразделения. В итоге в плен попали сотни российских солдат. ВСУ заявляют о потерях российских войск примерно в 2000 человек и более чем 250 взятых в плен. Причем сдавались целые подразделения. Среди пленных есть офицеры, операторы беспилотников и артиллеристы. Пока подтвердить все заявленные цифры потерь невозможно. Минобороны России эти новости тоже пока не комментирует.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко поставил новому министру антимонопольного регулирования и торговли задачу разобраться с ценообразованием.
2: Что касается других назначений в плане Министерства торговли и так далее, я за вами долго наблюдаю, Александр Владимирович, видел вас в работе в Министерстве сельского хозяйства. Вы понимаете, что происходит. Вы производите много продуктов, которые нам надо экспортировать. Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее. Ну, по крайней мере, все то, что вы производили до сегодняшнего дня в Беларуси. Что касается нашего комитета стандартизации, на таком месте будете работать. Для вас это важно, и для нас тоже. Это и рынки, и защита наших рынков, продвижение наших товаров. Я также очень надеюсь, что вы с этим направлением справитесь. Андрей Михайлович.
0: Невероятно, но факт.
3: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Война ближе, чем кажется. Очередная фура из Беларуси попала под обстрел на трассе из Гомеля в Брянск. Город-лидер по пускам боевых дронов по Украине.
5: В транспортное средство, на котором работает мой муж, со всей силы ударил дрон. Наша фура... Наша кормилица не подлежит восстановлению. Хорошо, что муж живой и целый. Но как теперь жить? Как кормить семью, мы не понимаем. Нигде нет ответа, где требовать компенсацию.
4: Об инциденте с российским дроном на трассе Гомель-Брянск написала в соцсети Threads супруга дальнобойщика Людмила Бакаева. Женщина прикрепила к публикации фото с места происшествия. На фуре действительно не осталось живого места. Белорусы в комментариях пишут, что трасса уже превратилась в опасный аттракцион в виде русской рулетки.
7: «Я как раз ехал там вчера, нас не пустили. Поехали в объезд. Примите соболезнования. Главное, что муж остался жив. Сегодня там тоже очень горячо».
24: Оттуда дроны выпускают сотнями, а то и тысячами на Украину. Ясно, что летит в ответ. Сколько наши власти будут закрывать глаза, что эта трасса давно стала территорией боевых действий? Неужели нельзя придумать какой-то другой безопасный маршрут?
25: Почему наше государство нас не защищает? Это гробница, а не трасса. Дорога смерти.
4: Очевидцы пишут, что только за последнюю неделю у грузовика «ДАФ» с гомельскими номерами удар дрона пришелся в верхнюю часть кабины, всего примерно в 1,5 километрах от белорусской границы. Водитель чудом остался жив. За 2 дня до этого пострадали сразу 2 белорусские фуры, одна из которых практически полностью сгорела. В начале июля беспилотник атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. 2 белорусских водителей получили серьезное ранение. Даже под удар попали еще 3 фуры из Беларуси. Одна сгорела полностью. Но самый тяжелый случай произошел в июне. Автобус из Речицы вез детскую футбольную команду на отдых в Геленджик. 44 человека, среди них 28 детей. Александр Лукашенко прокомментировал случившееся так.
26: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
4: В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили еще 6 человек, в том числе 4 детей. Российские власти тогда заявили, что автобус атаковал украинский беспилотник. Генштаб Украины это отрицал и утверждал, что в тот момент украинские дроны по Брянской области не применялись. После этого даже белорусский Совбез отдельно предупреждал граждан об опасности поездок через приграничные регионы России. Но грузовики, туристические автобусы и обычные белорусы по этим дорогам продолжают ездить.